всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

автолюбителя запах нового автомобиля может быть крайне опасным для здоровья человека. Оказалось, что достаточно 20 минут в день вдыхать ядовитые пары бензола и формальдегида, которые выделяются материалами салона машины. Ученые из Калифорнии изучили влияние запаха нового авто на разные органы человека и пришли к неутешительному выводу. Чем новее автомобиль,

продолжаться поездка, тем выше вероятность того, что водитель заработает себе большое количество болезней, которые тяжело поддаются лечению. Ученые сообщают, что в поддержанных автомобилях вредных летучих соединений меньше, но чтобы их не было вообще, придется ждать достаточно долгое время. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Летом многие из нас предпочитают отдыхать на морском побережье. Однако, чтобы ваш отпуск не был омрачен неприятными штрафами, не забывайте заранее ознакомиться с правилами поведения в общественных местах того или иного курорта. Допустим, в Италии местные власти ввели штрафы до 200 евро за ношение купальников и плавок, а также за обнаженный торс в общественных местах.

0: Дави «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. «Везде хит», «Везде хит». Каждый будний день на радио «Хит ФМ» день подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Чек-лист для поездки за границу, документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: удовольствие.
1: Многим из нас хочется оставить о себе хорошее впечатление, однако это явно не касается массы путешественников. Европейские специалисты по туризму рассказали, откуда приезжают самые проблемные отдыхающие. И оказалось, что большинство из них – англичане. Казалось бы, носители самого популярного языка в мире должны вести себя сдержанно. Однако эксперты развеяли этот миф. Как правило, именно путешественники из Великобритании доставляют больше всего неудобств жителям курортных городов своими выходками. При этом в сравнении с гражданами других стран, они оставляют в местах отдыха меньше денег, что только усиливает недовольство их поведением. Кстати, англичане вызывают негатив и у своих соотечественников, которые также находятся на отдыхе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего, бобрейшего вам всем!
1: Доброе утро, наши дорогие любимые. Сегодня у нас пятница. Наконец-то она наступила. Любимая, долгожданная, дорогая, теплая, хорошая. Сегодня 10 июля,
0: между прочим. Что это за эпитетомет сейчас был?
1: А вот немножечко, да. Ну, а про пятницу нельзя по-другому. Пятница, она такая. Ну, и идеальный праздник. Вот как будто бы знал, что он будет в пятницу. Всемирный день жареного мяса.
0: Прекрасно.
1: Я думаю, что многие сегодня вечером устроят себе пикничок.
0: Да, и я бы... Мне стейк, пожалуйста, средней прожарки.
1: Ты бы присоединился, я знаю. Там, где есть мясо, там всегда где-то рядом бродит кот Адамов.
0: Он самый.
1: Вот у него даже слюнки потекли.
0: Да, есть такое.
1: Что в этом часе?
0: Кстати, о еде. В этом часе поговорим про шаурму. Тут кое-что есть интересное.
1: Ой-ой-ой.
0: Поговорим про шаурму. Ну и Гай Ричи у нас тут тоже на повесточке. Ребята, радость-то какая!
1: Гай Ричи не с пустыми руками.
0: Да, конечно, нет. Он никогда не приходит с пустыми руками. Он приходит с грязными руками.
1: Ну, это репутация.
0: Да, вот обсудим Гай Ричи. Сегодня есть повод. Вот и шаурма, причем необычная шаурма. А, кстати, он любитель шаурмы.
1: Ну все, ты вообще просто взял все и вот соединил.
0: Двига Лопес еще будет в этом часть. Это другой лагерь вот этих вот любителей яичек и огурцов. Вот.
1: Ну ладно тебе, вот мы тоже вот любим.
0: Их лагерь там, значит, они. Мы туда тоже с вами.
1: Мы на вредное любим смотреть.
0: С кайфовой стороны заглянем на обычную сторону. Вот там будет Двига Лопес, наш физкультминка. Ну и, конечно, мы все подружимся и вместе сыграем в IQ Battle. Вот такой вот утренник у нас.
1: Шикарный. Адам Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: Приветики.
1: Всем приветики. Значит, вкуснейшая новость подъехала. Шаурму с пельменями выкатили повара из Владимирской области. Вот так.
0: Куда
1: вот
0: выкатили?
1: Людям.
0: Куда ехать?
1: Человечество. Это шедевр кулинарии назвали шаупель. Вот. Попробовать новинку, приезжают люди из других городов. И я почему-то подумал, смотри, Владимирская область, шаурма, пельмени. Пазл не складывается. Наш чарт, Хит-ФМ, Белов. Андрей, Владимирская область. Мне кажется, это Белов придумал.
0: Может быть.
1: Судя по тому, как он трескает в выходные здесь, вот, думаю, что это он.
0: Слушай, ладно, он не он, дело не в этом. Меня интересует больше. Это раздельно или
1: нет,
0: это все в одной шаурме?
1: В одной
0: то есть шаурму пельмени закинули?
1: Да, закидывают пельмени вареные, так сворачивают, едят. И еще этот шлепок сверху комплимента.
0: Это гениально. Я всегда переживал за мясо в шаурме.
1: Я вообще всегда хочу сказать следующее. Вы, господа во Владимирской области, вы на какую территорию зашли? Значит, зажимай пальцы. Что я ел необычного из пельменей?
0: Ну,
1: давай, поехали.
0: Давай.
1: Борщ с пельменями, пожалуйста. Это не раздельно, все
0: не
1: вместе.
0: Не удивишь.
1: Дальше. Пельмени в горшочках в духовке, пожалуйста.
0: Это вкусно, да.
1: Запеканка из пельменей была.
0: Вот это у меня не было.
1: Пицца с пельменями.
0: Тоже не было.
1: Пожалуйста. Дальше. Пельмени с сыром, сыром и соусом бешамель.
0: Это ты ел?
1: Это я ел все. Вот. И сырный суп я ел с пельменями.
0: Вот, это, мне кажется, тоже вкусно.
1: И теперь еще, знаете, и еще давайте, знаете, чуточку, давайте, вот это я заказ сейчас делаю тебе.
0: Да, я поняла.
1: И, пожалуйста, как она называлась там? Шаупель.
0: Шаупель
1: принесите, пожалуйста. Но
0: только две штуки.
1: Пельмени well done, чтобы были.
2: На радио Хит-ФМ. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
5: «Корона».

0: 56. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 13 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим не Катю.
2: Не Катю, не Катю, а потом как Катю. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот как с детьми это работает. Если они что-то не хотят делать, но тебе нужно, чтобы они это сделали, ты сначала им предлагаешь то, что они получат, когда сделают.
1: Вот. Что я? Хорошо,
2: я
1: давай.
2: Я предлагаю тебе в конце...
1: Не надо предлагать, скажи, что я получу после этой тренировки.
2: Пельмени.
1: Нет, нельзя, это запрещенный прием. Это очень... Во-первых, во-вторых, я вижу только яйца и огурцы сейчас.
2: Подожди.
1: На столе. Где пельмени?
2: Они будут. Будут. Сначала только сделаем зарядку. Она так и называется. Зарядка-зарядка. Ну, упражнение называется зарядка.
1: Все, кончился креатив по названиям.
2: Ну, бывает вот что-то и такое простое, человеческое.
1: Судя по видео тоже. И по упражнениям тоже закончился.
2: Мы с тобой разговаривали про резинки и про плавание. Вот это со мной рядом чемпионка по плаванию. Как раз вот мы делаем упражнение, именно которое развивает твое тело для того, чтобы хорошо плавать. В руках это резинка, поднимаем руки над головой, фиксируем, да, вот с этой позиции мы начинаем двигаться и наклоняемся,
1: да,
2: сюда. Да. Натяжение, естественно, руки наверху и наклоны в бок, вправо, влево, вправо, влево.
1: А что назвала бы «одинокий парус»?
2: Вот не хватает, надо тебя добавить в креативную группу.
1: И я бы пел «Порвали парус».
2: Да, именно.
1: Каюсь, каюсь, каюсь. Вот так. Да. Ребята, заходите к нам в Messenger Max, в группу Hit FM, посмотрите, как делать это упражнение. Вы не поверите, но на этом описании, кстати, закончилось упражнение. Взяли резинку, на футболе так шарф держит все. Вот. И туда-сюда, туда-сюда.
2: Я посмотрю на тебя через минуту, вот если ты будешь выполнять это упражнение.
1: Я обещаю.
2: Как
1: я вот,
2: ты будешь смеяться?
1: Смотри, я 18 числа еду в Нижний Новгород на Суперкубок. Я подниму шарф и буду делать это упражнение. Вот. Кто-нибудь снимет обязательно, я тебе...
2: Бока обязательно уйдут, знаешь ты об этом?
1: Бока уйдут так и так, там, поверь. Пузо появится. В общем, заходите в Messenger Max, в группу Hit FM, посмотрите, как делать это упражнение. Также есть еще видео в группе Hit FM ВКонтакте. Ну, а если вам нужно еще и какую-то музыкальную составляющую для ваших тренировок, ребята, не вопрос. Смотрите, у нас на сайте hitfm.ru есть прекраснейшая онлайн-радиостанция. Называется она «Двигай Лопес». Вот. И там, значит, есть огромный плейлист, который мы собираем для того, чтобы вы тренировались. И один из треков прозвучит прямо сейчас, он оттуда.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 19, пасмурно. Днем в Москве синоптики обещают 28 градусов тепла. Будет облачно, ну а вечером ожидаем дождь и где-то плюс 23.
2: Реклама. Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Тук-тук-тук, выгодный июль, в Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
9: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
10: Карибия.рф.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
0: Радио Хит ФМ представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте DDX Fitness Fest.

0: Адамов, вот представь, что я риэлтор лесов.
1: Что ты несешь?
0: И сейчас я тебе...
1: Сдам дупло?
0: Вот ты правильно все понимаешь, мою мысль. Где ты хотел бы иметь собственное дупло? Ну, или, скажем так, палатку поставить? В каком лесу? В каком месте?
1: Ведь такая хорошая песня была.
0: Ну, давай, ну, фантазию включай. Ну, вот где палатку поставишь? Где бы ты хотел отдохнуть на природе в палатке?
1: Вот где, везде, где рядом не будет тебя.
0: Начинается. Вот. Ну, спасибо.
1: Знаешь, вот я... Нет, смотри, должно быть так.
0: Или ты просто ответ не придумал.
1: В шаговой доступности должна быть, но не рядом. Вот это вот.
0: Ну, чтобы... дай палатку на молнии тебе надо.
1: Потому что... Вот все, объясню, что такое отдых Стережкова. Я вам сейчас всем расскажу быстро.
0: Начинается.
1: Это значит... Это не то, чтобы... Просьбы какие-то будут помочь там что-то или сделать. Да, это типичный скорпион. Там, значит, происходит следующее. Вот вы лежите в палатке, представьте. Все, хорошо, птички поют, все, журчит речка. Угу. И рядом будет вот жужжать радио вот это вот, где... Я не понимаю этих людей, которые вот ходят по траве босиком. Кому вы свои ногти показываете? Или потом, значит, эти люди, которые ходят голые по торс, по пляжу, ну просто ужас какой-то.
0: А вокруг только белки и зайцы.
1: Да-да, белки, пляжа-то нет даже. Вот в этом весь сюр, понимаете? Поэтому вот так я хотел бы жить в лесу.
0: Я, если говорить уж прям серьезно, а не как ты, конечно, я бы хотела, знаешь, где? На Алтай поставить палатку. Или вот я была в прошлом году в Киргизии, очень мне там понравилось, прям в полях, в горах, вот где-то там бы я поставила бы с удовольствием, открываю такая шторку, а там, знаешь, лошадка пробегает
1: вот,
0: дикая.
1: Вот о чем я сейчас и говорил. То есть нам надо играть в IQ Battle, а вместо этого, то есть я уже настроился такой, сейчас объявлю все, а человек сидит рядом вот и просто, я бы хотел пожрать в палатке на Алтай. С чего вдруг в 7:25 ты на Алтай захотела?
0: Ты понимаешь, дело в том, что у нас игра IQ Battle, это про фантазию, про харизм, про вот это все. Я сейчас продемонстрировала, как вот можно вот сочинять быстро на ходу всякую
1: палатка?
0: Ерунду. Всякую ерунду.
1: Я риэлтор, сдаю дупло. Ладно, ребята, давайте поиграем в IQ Battle. Прямо сейчас звоните к нам в студию. Звездочка 107.4. Это номер прямого эфира. Звездочка 107.4. Играем с первым и со вторым дозвонившимся. Удачи.

0: словами.
1: А ты нет.
2: Какими-то у меня нет.
0: Скрип со словами. У меня вот постоянно, то есть у меня скрипит, вот сейчас даже у соседей дверь, она как-то входная, скрипит прям как дабстеп какой-то. И мне там кажется... Мне кажется, что там скрип такой «Привет!» Вот так вот, я серьезно говорю. Вот. И мне кажется...
2: возникает сотрение. Вот.

0: понимаешь, о каких я говорю? Это ваши какие-то там.
1: Да, да, да, есть такие.
2: А что это за конфеты? Почему ты меня не угощал?
0: Потому что меня угостили, и они что? Не здесь.
2: А,
0: вот, понятно. Это потрясающе. Я съел всю коробку. Вот. Ты пробовал их?
1: Да, конечно, очень вкусно.
0: Вот, да, подтвердите, Решковый, что это самые лучшие конфеты на свете.
1: Это самый лучший конфет на свете.
0: Поняла, да, даже Артур.
2: Я теперь хочу.
0: Вот, видишь, как мы быстро ее соблазнили.
2: Да. Так. Дорогие участники правила игры, каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся.
0: Ну, я оставлю тебя с Артуром.
2: Ну, потому что я конфеты не ела эти, мне очень надо.
0: А я вот, пожалуй, в Оренбург махану.
2: Давай,
0: там, все, там еще скрипит по-человечески.
2: Там тебе все про смазку расскажут.
0: Так, Вадим. Значит, смотри, у нас вопрос такой. Что может скрипеть? Поехали.
3: Потертое седло, втулки стабилизатора, колодки пазика мимо проезжающего, вилка о тарелку, скрипка со скрипачом, дверь,
0: суставы.
3: Суставы, совершенно верно.
0: Ускоряйся, ускоряйся.
2: Пол.
3: Вот, потом
0: зуб
3: торможения, то есть, когда скрипит. Скрипит пол, да, доски скрипят. Гвозди, когда трутся, тоже скрипят.
0: Да, обнимаешь со скрипом стекло. Человека.
3: Когда протираешь стекло, скрипит.
0: Да, вот, да. Пенопласт об асфальт.
2: Ой-ой-ой, стоп. Начались вот эти звуки, неприятно.
0: Пенопласт, кстати, просто еще скрипит, если что. Вот 16 ответов будет.
2: Очень креативно, мне прям понравилось, как Вадим сыграл. Сколько у нас?
0: 16 ответов.
2: Молодец.
0: Прекрасно.
2: Молодец. Артур, но в команде моей ты, поэтому я за тебя болею больше всего. Вот вопрос. Кого можно встретить в зоопарке? Поехали.
1: Львов, тигров, медведей, волков, лис, жирафов, слонов, зебр, верблюдов, гориллов, шимпанзе, пингвины, морские котики, моржи, тюлени,
2: обезьяны,
1: удавы, крокодилы, дрессировщика, черепахи, ящерицы, жабы, лягушки, павлины, попугаи, пеликаны, лебеди, лошади.
2: Адамова там можно встретить. Он любит по зоопаркам ходить.
0: Артур, это ты перечислил всех участников твоего домового чата. Теперь давай про животных. Мне очень понравилось гориллов. А вы, простите, гориллов показывать будете или нет? 28 ответов. Молодец, победа.
2: Молодец, победа абсолютная.
0: Артур, мы тебя поздравляем. Ты получаешь от нас шикарный хитовый спортбокс. Это футболка и бейсболка радио Хит ФМ. Носи на здоровье, будешь самый стильный, самый спортивный. Вот. А если еще в таком луке придешь в зоопарк, вообще, все жирафы обзавидуются.
2: Вадим
0: просто.
2: Красавчик тоже, молодец.
0: Вадим, спасибо тебе большое за игру, звони еще.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплект. 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистент водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. 7:45 в Москве. Всем доброе и бодрое утро.
1: Я призываю всех в своих календарях 18 сентября обвести красным. Это важный день теперь в вашей жизни.
0: А что там будет? У меня мама день рождения в этот
1: день. Вот, прекрасно. Возвращается. Второй сезон «Гангстерленда» выйдет. Ребята, это потрясающе. Показали трейлер. Гай Ричи, если кто не в курсе, Гай Ричи снял сериал, называется «Гангстерленд», в главных ролях Том Харди, Пирс Броснан, Хелен Миррен. Это просто потрясающий состав актеров. Вот, и фильм, вот знаете, для кого этот сериал? Это вот, вот тебе нравится «Бригада»?
0: Да.
1: Прекрасно, зайдет. «Острые козырьки»?
0: Нет.
1: Ты не смотрела?
0: Нет.
1: Тогда ты что говоришь «нет»?
0: То, что я не смотрела,
1: посмотри.
0: Мне не заходит.
1: Вот, зайдет. «Игра престолов».
0: Ну вот не то надо.
1: То же самое, только в коврах ходят, небритые. Вот, да, и без драконов. Вот. А вы выкатили, значит, новый второй сезон, трейлер. Вот, и посмотрите. Даже если вы никогда не смотрели этот сериал, я прям настаиваю. Зайдите в Messenger Max, в группу Hit FM, посмотрите на трейлер. Во-первых,
0: Том Харди хорош?
1: Том Харди всегда хорош. Хелен Миррен шикарно, хоть и бесит. Там, ну, пара ее героини бесит меня. Вот. Пирс Броснан великолепен.
0: Ой,
1: а
0: ну
1: саундтрек... Все. Знаете, кто сделал саундтрек? Точнее, чей саундтрек? В заглавный.
0: Элтон
1: теперь.
0: Джон?
1: Продиджи, Firestarter.
0: Вау.
1: Ребята, это того стоит. Гай Ричи, как всегда, все сделал красиво.
0: Мощно.
1: В общем, ждем второй сезон. 18 сентября. Кто не смотрел, посмотрите первый сезон. Это того стоит. Там немного серий, но он классный.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Здрасте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Наконец-то пятница! Напоминаем уже, вот в пятницу, второй час, утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. 10 июля. Это вы тоже зафиксируйте себе. Лето продолжается. Это замечательно. Что у нас классного ожидается в этом часе, Адамов?
0: В этом часе у нас будет сразу две истории, в которых все как-то неловко вышло. Вот. Одна случилась в воздухе, другая на земле.

0: Вау-вау-вау.
1: Красиво, красиво. Красиво,
0: ты прям очень сильно далеко заинтриговал.
1: Да, хит-гайд у нас будет соответствующий. Сегодня что?
0: Пятница.
1: Пятница. Мужчины что? Выйдут на охоту.
0: До свидания.
1: Да. Соответственно, сегодня я буду давать напутствие, как надо выглядеть, чтобы женщина... Да, сказала.
0: Чтобы женщина упала в объятия.
1: Да, типа того, да. Ну и, конечно, ребятки, самое главное, по пятницам у нас хит на днюхе. Ребята, если у вас сегодня день рождения, у вас, у ваших близких, друзей, родных, неважно у кого, дайте нам знать, пожалуйста, да. Отправьте пароль, запомните его, у меня днюха. Вот этот пароль надо отправить в личку, в мессенджер Макс по номеру. Запишите номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Мы с кем-то из вас в течение часа свяжемся, в прямом эфире поздравим, вручим подарок. В общем, сделаем ваше утро максимально шикарным.
0: Это будет рандомный человек. Мы совершенно не знаем пока, кто это будет.
1: Может быть, даже какой-то ваш друг, которого мы сейчас разбудим в прямом эфире.
0: Вот
1: даже.
0: Именно, поэтому готовьтесь. Руки из телефона, и наоборот, телефон из рук не убирайте. Адам Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе утро.

0: 8.08 в Москве. Всем приветики!
1: Вот мы с тобой сидим, ведем эфир, над нами пролетают самолеты.
0: Ага.
1: Вот, мы же не знаем, что там происходит, да, ведь разные ситуации
0: вообще
1: бывают.
0: Не знаю.
1: И вот в одном из самолетов российской авиакомпании пассажирка перепутала уборную с аварийным выходом на высоте 11 километров. Ну, то есть высоко достаточно. И вот. А, все дело происходило над Каспийским морем. То есть ошиблась, но красиво, с красивым видом. Вот.
0: Женщине,
1: очень понадобилось в уборную, а мы помним, да, те, кто летали, помним, что, я не знаю, как в зарубежных авиакомпаниях, россияне, им всегда надо в уборную в самолете. Это самое популярное место.
0: Ну, это не каприз, это действительная нужда.
1: Она по какой-то причине перепутала указатели и потянула за ручки двери аварийного выхода.
0: Ничего, что это было нелегко.
1: Нет, она не открывала дверь, ручку потянула, а ручки легко тянется. В кабине пилотов мгновенно сработала сигнализация. Бортпроводники, перепуганные, успели перехватить герцогиню. Ну вот. Но я тоже, знаешь, читал новость, думаю, в смысле успели перехватить? Вы как себе, вы физику учили в школе? В полете дверь вообще не открыть?
0: Ну, мы не знаем, мы не пробовали и не собираемся.
1: Вот. В общем, она просто не смогла бы открыть дверь и все. Поэтому можно просто было поаплодировать женщине за ее прыткость.
0: Я думаю, что тут все равно есть какая-то подстраховка. Вот эти двери, они не вот так вот сразу с маху открываются.
1: Да я видел, как они закрывают просто дверь. Или этот, как это, фюзеляжа. Там... С таким напряжением лица у бортпроводницы все время. Такие же лица, между прочим, в очереди в уборную обычно.
0: А представь, если вот такую дверь открыть, а там как парашютик такой, знаешь, длинный, как вот эти человечки, которые двигаются, прикреплены.
1: Рукой машут.
0: Да-да-да.
1: Ну да. Ну, в общем, я что хочу сказать, что...
0: Рукав тряпочный.
1: Я думаю, что тут дело не в перепутал. Просто настолько надо было, что... А там очередь, как всегда... 40 человек.
0: Но нет очереди, дверь.
1: Да, дверь есть, есть. Очереди нет, нет, свободно написано, свободно. Вот этот человек и попытался.
2: На радио Хит FM. Реклама.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обмени Выбирайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Вернем

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литра Б. ОГРН 137-838-685-6+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Топовые рекомендации для твоей жизни.
1: 8:15 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит-ФМ.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Артем Филяй, Стиляй, Мадам.
1: Ой, а где же ваши цветы?
2: Да, вот без цветов сегодня. Поговорим сегодня вот о чем. Мужчины, я хочу обратиться к вам. Пятница, вечер. Мы все готовимся. Что мы должны знать? Что качественному мужчину выдают не бренды и не цена часов. Его выдают детали, которые видно сразу. Угу. И так учимся выглядеть достойно перед герцогинями.
1: Окей.
2: Поехали. Начнем с рук. Мыть.
1: Первое.
2: Грязь под ногтями, заусенцы, покусанные пальцы. Это все не говорит про то, что вы

0: много работаете. Это говорит только про одно, что вы не замечаете себя. Угу. Это очень плохо, потому что, смотрите...
1: Я очень часто смотрю на пальцы.
0: Вот. Руки всегда на виду вообще у человека. Телефон, руль, документ, рукопожатие на виду. Вот да. За этим надо следить. Женщины, кстати, это считывают быстрее всего, не успеешь ничего объяснить. Дальше щетина и шея. Угу. Это вот эта часть. Угу. Прекрасная. Запущенная борода не делает мужчину брутальным. Вот запомните. Если вы не ухаживаете... Я сейчас не про вот это, когда прям модельно надо покрасить ее.
1: Нет. Вот это чересчур.
0: Просто купите один триммер, который заменит дорогую футболку вам. Вы просто триммером пройдетесь по бороде, подровняете ее где-то, что-то как-то контур, и все. Это нормально. Не надо вот усугублять.
1: Я тебе больше скажу. Красивая щетинка, аккуратненько. Она просто сводит с ума.
0: Как моя.
1: Не будем.
0: Да, не будем сходить с ума раньше времени.
1: Да, рано.
0: Дальше. Дыхание. Вот зубы, язык, вода, стоматолог. Это не роскошь, запомните, а база уважения к себе и к людям рядом. Вот.
1: Собрались на свидание. Сначала к стоматологу.
0: Не настолько. Можно быть в хорошем костюме, в дорогом, но девушка сделает шаг назад, все, образ уже сломан. Понятно, почему, да? Дальше идем. Волосы, сальные корни, перхоть, вот это все. Фу! Мужчина может быть умным, перспективным, сильным, но неухоженность чаще говорит, с головы начинается.
1: Ты сразу всех опередил. Просто
0: брею на лысо. Поэтому, да, я вообще...
1: Проблемы у тебя отсутствуют.
0: Это тебе так кажется. Я отдельно хит-гайд сделаю для лысых. Там, да, знаешь, как ухаживать сложно. Ну и последнее – это обувь. Взгляд девушки всегда падает вниз. И вот грязные стоптанные ботинки, они говорят о тебе плохо сразу. Поэтому не обязательно дорого, но чисто, аккуратно и уместно – это обязательно.
1: 100%.
0: В общем, запомните, статус начинается не с цены вещей. Он начинается с чистоты, которую не нужно объяснять.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 20, пасмурно. Днем в Москве синоптики обещают облачную погоду, 28 градусов тепла. Вечером будет дождь и где-то плюс 23.
0: Реклама.
2: Раз в год даже царь зверей говорит.
3: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
5: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, наличная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924-7416+.
6: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: На днюхе.
1: 8:27 в Москве. Happy birthday to you.
2: Ой, как бы мне хотелось, чтобы ты это мне пел. Но не мне, у меня в октябре день рождения. Но, друзья, акция «Хит на днюхе» как раз для тех, у кого день рождения именно сегодня, в пятницу. Да и вообще каждую неделю, каждую пятницу мы поздравляем именинников в прямом эфире и дарим классные подарки.
1: Да, ребят, все, что нужно от вас, это просто посмотреть вокруг, может быть, свой паспорт. Такие, о, у меня же днюха.
2: Точно.
1: У меня же день рождения сегодня. И либо у кого-то из друзей день рождения, у вас, неважно, дайте нам знать. Возьмите телефон и прямо сейчас в личку, в мессенджере Макс напишите нам пароль. У меня днюха. Все, больше ничего не надо. Вот просто у меня днюха. Номер запишите 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Отправляйте этот пароль. Мы связываемся с кем-то из вас в прямом эфире. Поздравляем. Да. Дарим подарки, дарим настроение. В общем, ведем себя как типичные люди, которые пришли на день рождения.
2: Которые пришли кутить.
1: Да.
2: Ну что, на старт?
1: Внимание, марш!
0: Хит на днюхе.

0: на днюхе. На днюхе.
1: 8.34 в Москве. У нас тут Happy Birthday. Пятница, хит на днюхе, акция. Мы поздравляем именинников, выбираем кого-то из вас и дарим подарочки.
2: Итак, дамы и господа, леди and джентльмены, встречайте, Сергей из Астрахани. Он сегодня поздравляет свою супругу Светлану. Привет, Сережа.
1: Привет.
3: Привет, привет, доброе утро.
2: Доброе утро. Самый главный вопрос. Светланка рядом?
1: Спит.
3: Светланка не спит еще пока.
2: Не спит еще? Или...
1: Спит.
3: Спит, спит.
2: Спирт?
1: Такой спит. Заботливый. Такой заботливый муж, пока она спит. Вот он решил ее поздравить. А как она тогда услышит?
2: Да, ну-ка давай, буди ее.
3: Ребята запишут мое сообщение на радио, я ей помочь.
2: Знаешь, вот на самом деле, смотри, есть тонкий момент. Есть Серега, очень классный супруг. Объясню, в чем. Лучший подарок для женщины, это, а для уставшей, наверное, женщины, я так полагаю, раз она так долго спит, это сон.
1: Почему вот. Для уставшей сразу?
2: Мы же не знаем, может, у них маленький ребенок.
3: Вот. У нас просто маленький ребенок.
2: Вот, сон, понимаешь?
1: Сон и еда, это лучшее для женщины.
2: Поэтому, Серега, снимаю шляпу со своей лысой головы и остатки волос. Ладно, Серега, значит, смотри, перед тобой три подарка, ой, три коробки. В каждой из коробки лежит подарок какой-то определенный. Мы не знаем, что в какой. В одной лежит яркое модное полотенце Радио Хит ФМ, это чтобы вы на пляжике тусовались. Во второй модный фирменный дождевик Радио Хит ФМ, это чтобы выходить на улицу и романтично гулять под дождем. Uh-huh. Вот. И в третьей коробке летний фирменный хитовый набор. Это яркая бейсболка и стильная футболка. Ну, это чтобы прям максимально на уровне быть стиль прям. Вот, мы перемешали коробки. Бл-бл-бл-бл-бл. Выбирай. 1, 2, 3.
3: Так, ну, если для меня жена на первом месте, пусть будет цифра 1.
1: Вау, открываем коробку номер 1.
2: А там модный фирменный дождевик Радио Хит ФМ. Вот это стиль.
1: Очень нужная вещь в путешествии, да. Особенно.
2: Да, совершенно верно. То есть это прям классная штука. У нас есть, мы гоняем. Проверено на ливнях тропических, да, работает, да, да, безотказно.
1: Будете сегодня отмечать?
3: Да, конечно, вечером.
2: А ты уже, подожди, смотри, мы подарок подарили с помощью тебя. То есть, ну, а теперь, понятно, а да. Ты-то что подарил? Ну, кроме сна.
3: Ой, я подарил выпрямитель для волос Дайсон.
2: Ну, то есть, она еще не видела его, да, я так понимаю, раз она спит.
3: Она уже видела его.
2: Или мы вчера так отметили, знаешь, что она спит до сих пор.
1: Она спит, а Серега сейчас ей выпрямляет волосы.
2: Вот, кстати, я не удивлюсь. Серега примерный муж. Сереж.
1: Какой хороший.
2: Ну, в общем, снимаем еще раз шляпы перед тобой. Ты прекрасный вообще. Супруг. Семье твоей желаем сегодня отметить по полной этот прекрасный праздник. Еще раз твою супругу поздравляем с днем рождения. Вот, Светлана, у вас потрясающий муженек. Вот. У всех, кого сегодня день рождения, с днем рождения!
1: Ура! На днюхе.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
12: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
13: Только 2?
14: О, как раз еще и самоката привезли.
15: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
16: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8:45 в Москве. Всем приветики.
2: Сейчас будет история из Вьетнама. Значит, там женщина искала сбежавшего внука из дома. Искала, ходила по улицам, где он?
1: Местная,
2: он?
1: Да?
2: Местная, ага. Да. У нее есть внук, он куда-то убежал. Он наказан, видимо, был, убежал. Где искать его? Конечно, в компьютерном клубе. Вот она туда, значит, зашла, нашла парня, подошла сзади и лещей ему сверху надавала.
1: Да.
2: Отшлепала как следует.
1: Нормально.
2: Так сказать, вот. Как тебе сказать? А потом она взглянула на лицо парня и поняла, что это не он.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Вот, ошиблась. Извинилась. Причем, да, я видео смотрел, она в шлеме еще была, видимо, чтобы сдачи не получить. Ага. Моторолерском, вот. Парень все перенес все максимально стойко. Ну, видимо, там игра интересная была, ему не до этого было там. Какой-нибудь Counter-Strike, Dota, там, не знаю, что.
1: Он не должен обращать внимание на то, что происходит вне.
2: Да, вот, он просто... Игре. Так и учат, таков путь воина, как бы, вот. Всякое бывает рядом, вот. И, значит, она его, извинялась, она так же искренне, как лупила его, вот. Но и вопрос в другом. Нашла ли она парня потом этого другого? Внук-то там не оказался, по-моему.
1: Я думала, что история по-другому закончится. Она такая влепила, такая, вдруг одним глазком посмотрел в компьютер. Ее настолько это увлекло, что теперь бабуля играет в компьютерные игры.
2: Вообще, у меня была другая мысль. Сейчас очень модно стало среди пожилых играть в компьютерные игры. И они же все-таки старой формации люди. То есть, если тебя, там, грубо говоря, в Counter-Strike сразу убили, она пойдет в компьютерные. Она найдет тебя и разберется с тобой лично.
1: Вот игры неправильные.
2: Такой, это ты меня сейчас расстреливал там, да, в компьютерной игре?
1: Кто? Так,
2: иди сюда. Это ты или там, не знаю, в
1: никнейм Антонио 58.
2: Где кубики? Где это ты? Что за игра? Майнкрафт, вот. Там собирал дом, она пришел какой-то хулиган, разрушил дом. Такой, значит, ты мой дом разрушил. Сейчас я тебе... по шеям надаю.
1: Да-да-да.
2: Вот. А он такой, как, в смысле, оживился?
1: На самом деле, вот эту каску она и не снимала.
2: Коня она в ней строила.
1: Именно.
2: Вот. На самом деле, вот моя версия мне больше нравится, если честно.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: 9.00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будете Алиша, радио и Хит ФМ. И вот он, час икс, когда мы с вами будем беседовать.
1: Будем разводить болтовню. У нас прикольно.
0: Будем болтать на задней парте.
1: Да, у нас прикольная очень тема часа сегодня. Поспешишь, людей рассмешишь. Ну, то есть, вот какие-то такие истории, где вы реально очень торопились что-то сделать, да, и в итоге оказывалось это, ну, вообще и плохо, и не то, что вы хотели, и очень смешно, и так далее. Рассказывайте именно такие истории из своей жизни.
0: Я могу даже начать, знаешь, с чего? Со своей карьеры радиоведущего. Первые эфиры, я прям помню, я еще стажировался. И вот этот огромный пульт, за которым ты сидишь, и я смотрю на него и думаю, что это такое? И вот надо было как-то все это управлять. И я помню, ошибочка маленькая совсем. И я быстро пытаюсь ее решить, другую ошибку допускаю, третью, четвертую. И мне говорят, ты куда торопишься? Ну подожди, но с холодной головой реши вопрос. Ага. И я такой, ага, хорошо. И вот все, научился.
1: И радио тогда остановилось.
0: Ну, что поделать? Кто-то должен был сделать эту грязную работу.
1: Ну, на самом деле, много таких историй.
0: Вообще, во мне есть такая черта. Я нетерпеливый, катастрофически нетерпеливый. То есть, я могу вот приведу пример самый банальный сейчас, да? Мы стоим в очереди. Сейчас везде очереди на заправке. Стоишь. И казалось бы, ну вот, все. Перед тобой закрылась заправка, ну, на полчаса. Ну, тебе не говорят, что на полчаса. Просто на какое-то время. Ты стоишь. Такой, нет, все, я не буду ждать. И уезжаешь, и она за тобой открывается прям. Вот этого, это я.
1: У меня частенько, когда еду за рулем, есть такие ситуации, где я как раз смеюсь над теми, кто поспешил. Знаешь, вот когда остается буквально 10 метров до светофора или до, как там вот эта штучка называется?
0: Стоп-линия.
1: Как?
0: Какая
1: Нет,
0: штучка?
1: Я не про эту штучку, которая такая, маленький бугорочек на дорожке.
0: Лежачий полицейский?
1: Да, именно. Вот когда это лежачий полицейский, где-то там прям вот рядом, и я такая спокойненько еду, и тут сбоку просто пролетает молниеносно вот этот классный, крутой парень, который очень торопится куда-то. И потом он останавливается через 5 метров, и я думаю, зачем?
0: Может быть, он всю дорогу ехал за тобой и психовал, зная, как ты ездишь.
1: Знаешь, поспешишь, людей насмешишь.
0: Ну, в общем, ребята, давайте рассказывать свои истории. Тема такая: поспешишь, людей рассмешишь. Рассказывайте свои прекраснейшие истории. За самую крутую историю у нас предусмотрен подарок, так что есть что еще и получить. Отправляйте, значит, нам в мессенджер Макс в личку 8 925 007 1074 или в группу Хит ФМ в Максе.

0: 9 часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши истории. Истории о том, как вы поспешили и людей, как говорится, насмешили.
1: Ну, у меня такое частенько. Я, например, когда выбегаю на пробежку, очень-очень сильно тороплюсь. Меня там уже люди ждут. И обязательно что-нибудь дозабываю. Что-нибудь очень важное.
0: Мне кажется, знаешь, вот,
1: например, часы зарядить.
0: Вот тебя ждать, это как в Ералаше. Помнишь, было, когда парни позвали гулять зимой? Но. Он пока собрался, шубу все одел, вышел, а там лето.
1: Вот это примерно ты. Дима пишет, нужно было встретить подругу по прилету Шереметьево, пятница, час пик, я в центре торопился, успел по времени, но днем ошибся! Вот это да.
0: Макар пишет, мне сказали на карате посчитай до 100, я начал считать быстро, и я посчитал не до 100, а до 300. Вот, пожалуйста, человек поспешил, и людей...
1: А что, все смеялись потом, наверное.
0: Ну, цифру 300 не видели.
1: Олег написал, я как-то в дождливую погоду опаздывал, спешил на свидание с цветами в рубашке, брюках, и когда стал переходить дорогу, меня с ног до головы обрызгала машина! Пришлось переносить свидание, так как в таком виде не смог пойти и вернулся домой.
0: У меня была история, как я похоже тоже на свидание торопился. Это было очень давно, и лифт не работал. А мне так прям очень нужно было на свидание.
1: Сильно.
0: Подожди, я побежал по лестнице, бежал. Вспотел. Я сейчас скажу этаж. 19 этаж, если что.
1: Ты очень хотел на свидание.
0: Да, ладно уж, я там не донес букет. Он поломался по дороге, пока я бежал об перила. Вот.
1: Ты просто решил, что ты в бане и начал этим веничком.
0: Нет, я правда, я рассказываю реальную историю. Значит, я бежал об перила, сломал букет. Дальше. Уже практически где-то рядом был. Выбежала собака, а я боюсь собак, она меня напугала. Я еще больше вспотел от страха. И когда я поднялся, девушка просто откровенно сказала: говорит, слушай, ну ты сейчас либо идешь в душ, либо домой. Выбирай, потому что это невозможно. Я такой: серьезно? Вот так вот?
1: Вот так вот сразу? Лайфхак, ребят.
0: Да, слава богу, это не первое свидание было. Вот. Предыдущие были на лифте. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Там можно написать. А также еще группы Hit FM есть. Пишите туда свои истории о том, как вы поторопились и зря это сделали. Вот. Автор самой крутой истории получит от нас шикарный подарок.
2: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону,

0: 9 часов 14 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему часа. Поспешишь, людей насмешишь. Вот
1: история. Да. Согласитесь, вот признайтесь, но есть такие ситуации и были у многих.
0: Вот Серега из Воронежа написал. Собрался произвести впечатление на тещу и пожарить стейки. Решил ускорить процесс и залил масло в раскаленную, на раскаленную сковородку. Причем побольше, чтобы побыстрее пожарилось. Масло, естественно, вспыхнуло фонтаном. Потушить пытался полотенце. Загорелось полотенце. Кто ж тушит масло полотенцем? Что ж ты делаешь? В итоге теща вошла на кухню. Я стою чуть ли не с огнетушителем в одной руке с ковшиком, а в другой с обгоревшей сковородкой. В общем, мясо, конечно, сыровато, но фейерверк был знатный.
1: Елена написала: доброе утро. Однажды я опаздывала на работу, пришлось быстро собираться. В итоге полдня ходила в кофте наизнанку. А вы знаете, сейчас так модно. Нормально.
0: Это стиль.
1: Да-да-да. У меня много таких вещей.

0: У меня, кстати, в школе, я помню, была история. Я проспал, быстро-быстро собирался, хотел сказать, на работу, на учебу. Вот, а жил я прямо рядом со школой. То есть с подъезда выходишь, и прям практически сразу, метров через 10, ты в школу в этот заходишь уже, в территорию школы. Вот. И я, значит, забегаю, все, бегом-бегом, мне там осталось там 5 минут до начала урока. Я прибегаю. А, ну, я напоминаю, это 90-е, как бы, вот, за любой проступок...
1: Пиф-паф.
0: Не, не пиф-паф, но ты был объектом насмешек на ближайшие 5 лет. Так вот, я выбегаю, значит, все, и я понимаю, что я пришел в одном кроссовке и в одном домашнем тапочке. Вот. И сказать, что меня потом троллили долго, ничего не сказать.
1: Тут Елена, вот помнишь вот эту историю про то, что она забыла кофту наизнанку, она добавила, что еще у нее был случай, но не с ней, когда одна женщина очень торопилась на работу и забыла надеть юбку. Ой. Такая красивая пришла на работу. Ой-ой. Ты знаешь, мне нравится эта история. Не со мной, в скобочках.
0: Да-да, не со мной. Друзья рассказывали. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Пишите туда, либо пишите в Макс в группу Hit FM. Мы сегодня обсуждаем очень крутую тему. Поспешишь, людей насмешишь. То есть рассказывайте свои истории о том, как вы куда-то поторопились, и это было зря. Вот, за самую крутую историю предусмотрен подарок.

0: Погода на Хит FM.
1: Пасмурно сегодня будет в Москве, об этом сообщает Яндекс. Погода сейчас на термометрах плюс 20, достаточно тепло, в некоторых районах города идет дождь. Днем нам обещают максимальную отметку в плюс 28, вечером снова плюс 20 и снова дождь.
2: Реклама.
3: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: 8 дней ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ДНХ. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
9: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Раз в год даже царь зверей говорит.
11: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.
0: «Хит FM». «Хит FM».

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем историю, как вы когда-то поторопились, а не надо было. Вот поспешишь, людей насмешишь.
2: Написала. Училась в школе, класс 6. Дело было прохладной весной. Забегаю в школьную раздевалку. На лету снимаю куртку и понимаю, как торопилась со сборами дома, что забыла надеть юбку. Это был фиаско, так пришлось прогулять.
1: Ого. Антоха пишет. Я пришел на работу, а мне командир говорит, сегодня тебе в ночь, а не в день. Зато с утра... Так торопился. Капец. Главное, не опоздал.
2: Ой-ой-ой, значит, заработался человек. Дима пишет, недавно торопился, хотел заправиться, без очереди подъехал. Второй, стою довольный, думаю, о, повезло! И понимаю, что я на другой машине, и бак у нее с другой стороны. И во все колонки уже очередь. Было смешно. Но меня все же пропустили. После того, как все дружно посмеялись.
1: Вы еще и без... Вас пропустили, а вы без очереди?
2: Да.
1: Это явно не в Москве было.
2: Это хорошо.
1: Явно. Это где-то в лесу было.
2: Вот сообщение Толя, у меня была история с телефоном, мы с семьей собирались ехать в отпуск, все забрались и еще упаковали, муж с детьми, вышли на улицу, ждут такси, доехать даже до вокзала, но я, конечно, дома все проверяю, чтобы было выключено, и звонок от мужа, ты где? Я говорю, сейчас выйду, ищу телефон, и сама по всей квартире хожу из комнаты в комнату, ищу телефон. Снова вопрос от мужа, нашла? Нашла, а я в ответ ему, нет. И муж говорит, а что ты ищешь? Ты же разговариваешь по нему со мной. Мы потом очень долго смеялись.
1: У меня была, знаешь, какая история, я помню, это было где-то, мне было лет 14, наверное. Я пришел домой со школы, я так хотел есть, я такой голодный был, жуть. Дома пельмени, естественно. Вот я беру, мы все помним, что вода должна закипеть, и мы кидаем пельмени. Uh-huh. А я такой голодный был, я не подумал, я сразу поставил воду и туда кинул пельмени сразу. Uh-huh. Вот. И когда она закипела, я достал огромный шар из теста и мяса, да. Вот. И я, конечно же, ну, я же сварил, все равно есть-то надо.
2: Просто я взял ножичек.
1: Да, и вилку, и ел этот колобок, вот. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также пишите в группе Hit FM Max в Максе, вот, мы там тоже все читаем. Автор самой крутой истории получит подарок, а тема вот какая. Расскажите, как вы поторопились, а не стоило этого делать, потому называется «Поспешишь, людей насмешишь».
3: Let's get the party.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9.35 в Москве.
2: Да, 9.35 в Москве. Мы сегодня обсуждаем тему часа про ваши истории. Вы куда-то торопились? И чем это закончилось? Ну, обычно это смешным чем-то заканчивается.
1: Света вот. Пишет. Однажды, да. Еще в 90-х, когда был дефицитом все, в том числе и одежда, моя тетя, чтобы не выглядеть как все, шила себе одежду. И шила она себе крутую юбку. Утром в спешке нарядилась на работу, идет по улице, все оборачиваются. Она идет с гордо поднятой головой по улице, производя на всех впечатление. А оказывается, она заправила подол в колготки и нечаянно сзади. И так дошла до работы. Никто не осмелился ей сказать об этом, только на работе коллеги. Добрые люди!
2: Прямо смешно. Александр пишет. Доброе утро. Привет из Братска. Мне было 19 лет, когда я хотела приготовить макароны. Пока мама идет с работы. Так сказать, порадовать ее. Бросила спагетти в кастрюлю с холодной водой и побежала ее встречать. Вот крику-то было больше к плите, она меня не подпускала.
1: Ну, без воды накинула?
2: Наверное, я так понимаю. Не, нормально. Подожди. В холодную воду. Надо, чтобы вода разогрелась, потом кидать. Она в холодную. Ну, то же самое, что у меня с пельменями было.
1: Да.
2: Ну, вот. Так, а у меня, знаешь, какая была история? Тоже. Слава богу, я это не сделал. Значит, мы были с друзьями в Санкт-Петербурге, я помню. А Питер — это разнузданный достаточно город для молодежи в то время был. И мы кутили, веселились, все. В какой-то момент друг хотел поехать делать татуировку себе. Приехал, все, у него красивый стиль такой прям. Уф. Вот я такой, я тоже хочу. Мне говорят, не надо, Артем, вот у тебя сейчас мозг вообще в целом за последнее время работает неправильно, не надо, ты сейчас глупость набьешь. Я такой, надо, и набьем мое прозвище. Я такой, на шее. И он такой, нет, ни в коем случае. Там даже тату-мастер, который меня первый раз видел, говорит, остановись.
1: Я не тебя... надо, это очень плохое слово. Да,
2: нет, слово хорошее, говорит, бить мы не будем это. Вот. Он говорит, я из принципа это делать не буду. Ладно, все, прошло это время. И утро, я проснулся, все такое, нет, ну надо идти и сделать, я хочу прям все, я готов. Я говорю, ты проснулся, свежая голова, не должен делать.
1: Я говорю, знаете, надо. Я мужик, я сказал, да, я сделаю.
2: Вот в итоге я не сделал. Вот, ну, мне не сделали. И спустя года, вот даже сейчас, я думаю, какое счастье, что мои друзья меня отговорили от этого. А то бы сейчас было, поспешишь, людей насмешишь.
1: Это точно.
2: Я к чему это расскажу? К тому, что татуировки, если уж вы хотите делать, делайте их после 30 хотя бы, а не в молодости. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Пишите туда. Также...

0: спешишь, людей насмешишь. Расскажите, как вы поторопились, а зря. Автор самой крутой истории получит подарок совсем скоро.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
10: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
11: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
12: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
13: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
16: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 9 часов 46 минут в Москве. Мы сегодня обсуждали ваши истории, когда вы поспешили и людей, как говорится, насмешили.
1: Да, и у нас предусмотрен подарок в этой теме.
0: Да, мы долго думали, кому, чего, как. Ребят, все истории классные на самом деле. И про макароны, и про все. Но больше всего, конечно, нам запомнилась история про юбку. Она была вот недавно, где девушка сшила себе шикарную юбку.
1: Сама.
0: Деловая.
1: Думала, сейчас будет самый модный.
0: Да, вышла на работу, пришла. Ей сказали, что она сзади ее случайно заправила в колготке. То есть
1: часто такое встречается. Но это когда, знаешь, не выспался, то торопился, как-то вот бывает.
0: И никто не подошел, все побоялись подойти.
1: Все наблюдали.
0: Сделать замечание.
1: Да.
0: Вот. Это сообщение от Светланы из Калининграда. Света, мы тебя поздравляем с огромным удовольствием. Вручаем тебе наш фирменный подарок. Настольная игра «Спойлер. Все звезды». Собирай друзей, теперь играй. Ну, главное, за юбкой следи.
1: Ну, и мы спасибо вам за ваши истории. Действительно классно. У всех такое было. Но зато потом, спустя время, приятно вспомнить.
0: Да,
1: еще раз посмеяться.
0: Есть что вспомнить, в конце концов. Спасибо огромное. 3 часа пролетели незаметно. Прощаемся с вами до понедельника. Здесь были Адамов и Терешковы. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит-ФМ. В понедельник встретимся не в простой понедельник, а лайтовый финал. Финансовые потоки, чакры откроем.
1: Да, открываем все эти потоки, все выходные,
0: да.
1: А в понедельник принимаем деньги.
0: Ну а совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам до свидания.
1: Шикарной пятницы и суперских выходных. Пока!

0: радио Хит ФМ.
1: Интересная, конечно, тема сегодня у наших утренников была, особенно вот история про юбочки, про юбочку от Светланы. Вы знаете, я вот тоже в такую же ситуацию однажды попала, после этого юбки теперь совсем не ношу. Я причем по ВДНХ прям гуляла, вот в таком же состоянии, но мне повезло, ко мне сзади подошел парень и сказал: девушка, а у вас с юбочкой сзади проблемы. Замуж я за него не вышла, не-не-не, нормально, но вот юбки я больше не ношу. Наташа Стаханова, друзья, с вами на радио Хит ФМ на ближайшие 4 часа, как обычно, будем много играть, ловить везде хит, обязательно открывать хитовую коробочку, нырять в прошлое и настроение себе поднимать, но чуть-чуть попозже. Ну а прямо сейчас Хьюгель, с нами Джамайка.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Билли Айлиш на радио Хит ФМ. Кстати, знаете, что уже в 6 лет она освоила укулеле и даже выступала с ней на школьных конкурсах. 8 лет пела в хоре, а в 11 лет написала свою первую полноценную песню. А почему вот так все? Да потому что вокруг нее всегда звучала музыка хорошая. Серьезно, друзья. А у нас, кстати, есть онлайн-радиостанция «Хит детям». Там мы прям сделали очень такую классную подборочку для ваших детишек. Вам и вашим детишкам должно очень понравиться. Попробуйте найти ее. Можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Буквально минут через 15 у нас будет программка «Куда сходить и что посмотреть в Москве в эти выходные?» Иду на все.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 22 на градуснике, по ощущениям плюс 25, потому что влажность 72%, а восточный ветер дует со скоростью метр в секунду. А давление в норме, на выходные нам обещают где-то 26 и дожди в субботу.
2: Реклама. Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
3: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
7: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Твой номер один.
2: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф».
4: 6+. Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
5: Хит ФМ.

0: Воланд со своей бандой, а в реальности несколько лет провел сам писатель. Затем отправитесь на поиски ресторана Грибоедов и в конце окажетесь в Большом Гнезняковском переулке, где впервые встретились с мастером Маргарита. Начало в 17:30 для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: В это воскресенье, 12 июля, в музее-заповеднике Коломенское пройдет фестиваль «Эко-Москва». В программе интерактивные занятия.

реальностью истории становится все более размытой. В фильме также снялись Аль Пачино, Джон Малкович, Галь Гадот и Джейсон Момоа. А в продюсерах оказался великий Мартин Скорсезе. С вами была Ирина

0: Эд Ширен на радио Хит ФМ «Азизам». Я не знаю, о чем он там поет, зато я знаю, что однажды он лично сделал татуировку Гарри Стайлзу. Представляете, он набил ему прям тату в виде замка. Не знаю, как они решились на это. А еще Ширен однажды тоже ударил Джастина Бибера по голове клюшкой для гольфа. Это был один из самых дурацких моментов в моей жизни, вот признался это. Но просто они вот такие прям друзья, такие, знаете, как сейчас говорят, кореша. Вот поехали отдыхать в Японию, где-то там перегуляли, и вот на слабо у них там случилось. Но все нормально, все живы, здоровы. Друзья, мы с вами буквально через полчасика будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что там спрятали от меня мои любимые коллеги на этот раз, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды.
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый на «Радио Хит ФМ».

Ну, уже через пару песен, друзья, будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Ира Баутина забежит в студию и расскажет нам, как убрать отеки летом. Очень полезная информация, мне кажется. Петь будем вместе с Bea Wolf. Но прямо сейчас Tampa City на Радио Хит ФМ «Self-Aware».

0: Ну что, любители загадок, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать то, что лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макса на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через секунду появится пост-хитбокс. Можно и туда подстраховаться. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером 19, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Итак, открываем. Что здесь так, а где? Ой, подождите, она что, пустая, что ли? А, нет, вот. Ой, такая малюсенькая штучка, прям маленькая-маленькая. Ну, на самом деле, это предмет дополнительной гигиены, я бы так сказала. А еще можно увидеть на фотографиях Сильвестра Сталлоне, Микки Рурка, Райана Гослинга, вот когда они были молодыми. Она якобы добавляла образу, знаете, такой небрежности, брутальности или крутости. Но это тогда, это не сейчас. Итак, что же здесь такое? Друзья, жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи!
1: Реклама.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы Хит FM.

0: Битбокс.
1: Ну что, давайте проверим, получилось у вас отгадать сегодня, что там у нас в коробочке лежит. Мои ассоциации. Но очень малюсенькая штука, я даже сразу не заметила. Предмет дополнительной гигиены можно увидеть на фотках Сильвестра Сталлоне, Микки Рурка, Райана Гослинга. Она якобы добавляла образу небрежности, брутальности или крутости. Мне понравилась борода. Здесь у меня в хитовой коробочке и лежит чья-то, да? Нет. Так, что еще? Есть вариант, что это бритва, серьга, ушные затычки. Ребят, пятница, я понимаю, в голове уже прям пятница. Но на самом деле это зубочистка самая обыкновенная. Очень много правильных ответов. И так, победитель у нас кто сегодня? Какое у вас интересное имя? Сантехс. Сантех. Поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Друзья, спасибо вам огромное за сообщение. Я вот просто даже нашла тут фотографию Микки Рурка с зубочисткой. Ну, не знаю, крашем 80-х, возможно, это и добавляло какой-то крутости. В каком фильме вот он снимался, когда он был прям загляденье? А, «Дикая орхидея», точно. Вот. Но вот, кстати, в современном обществе использование зубочистки на публике считается дурным тоном. Правильно сделать это в уединении, ну, в туалетной комнате или незаметно прикрыв рот салфеткой. А стоматологи вообще не рекомендуют давать зубочистки детям до 10 лет. Друзья, спасибо вам огромное за участие. Наташа Стаханова, Хитбокс. Продолжим во вторник, потому что по понедельникам в это время у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. Вы же помните, да, что все понедельники на Хит.ФМ лайтовые с утра до позднего вечера мы разыгрываем много-много денег. Ну, куда-нибудь запишите себе. И начинайте неделю правильно. Ну, а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
0: «Стопудовый хит» на радио Хит.ФМ. Год 2011.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 24 у нас на градуснике, по ощущениям плюс 26, потому что влажность 69%, а северо-восточный ветер нежно дует со скоростью 3 метра в секунду, давление идеальное, дождь возможен местами такой неслабый.
0: Реклама. 8 дней до ВК-фест.

0: ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Одни чувствуют себя прекрасно, а другие жалуются на отекшие ноги. По словам столичных медиков, отеки в жару – это нормальная реакция организма. Однако их можно предотвратить несколькими способами – вертикальный дренаж или же контрастный дренаж.

0: часов на ногах в жару, то лучше надеть компрессионные гольфы, которые обеспечат вам легкость ног. Однако, если у вас есть более серьезные симптомы, то лучше обратиться к специалисту. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: круглосуточно ром. 6+.
1: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Эллен Уокер на радио Hit FM Broken Strings. Песня, кстати, так потихонечку скатывается вниз в нашем главном хитовом чарте. А это вы так делаете, друзья, потому что вы двигаете хиты и определяете, что там где у нас на каком месте. Вот, двигать можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. А хит-парад услышим уже завтра в 18:00 по Москве. Как раз узнаем, что вы там надвигали на этой неделе. Это вот Анюта мне написала. Очень сильно хочу... Так, немножко офф-топ, извините. Немножко... Я очень хочу вашу настолку спойлер, но не получается. Есть лайфхак, как выиграть? Конечно, есть. Не глючится просто на выигрыше, и все получится. Кстати, еще нашу настольную игру «Спойлер все звезды» можно выиграть в мессенджере Макс. Друзья, подписывайтесь на наш канал Hit FM, и там в закрепленном сообщении все написано, там просто, там прямо так вот, опа, взял и выиграл. А мы с вами уже в следующем часе будем ловить везде хит, а это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Hit FM, и парфюмерию, косметику, и модную одежду, и стильную одежду, и всякие вкусняшки, апгрейдить гаджет, в общем, можно все. Так что просто далеко не уходите, скоро объясню, как это сделать.

В этом части, друзья, у нас с вами много дел. Нужно нырнуть в прошлое, потренировать ассоциативную память. Поиграем с вами в history. Ну, просто это очень полезно перед выходными. И, конечно же, будем ловить везде хит. Это возможность выиграть очень крутые подарки. Итак, если не в курсе, как его поймать, записывайте. Красивый мужской голос в этом часе, где-то так между хитами, нежно вам скажет, друзья, прямо сейчас отправляйте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы хватаете телефон и на номер +7 925 007 1074 в личные сообщения пишите слово «вездехит». И если ваше слово «вездехит» падает к нам сегодня под номером 10, потому что 10 сегодня июля, то вы наш победитель. Только огромная просьба. Мне нужно с вами будет связаться, если вы станете победителем. Не уходите никуда, хорошо? И отсыпать вам. В общем, открыть «вездехит» и посмотреть, что вы там выиграли. А так больше никак мы и не узнаем, хорошо? Ну и подарить вам подарочки. Вот такие вот дела. Так что я желаю вам удачи, друзья. Ну а прямо сейчас с нами красивые итальянцы. Хит, я не знаю, как он называется, так странно. Кстати, знаете, что у итальянцев есть такая фраза «Dolce far niente» — это сладкое ничего не делание. Для них это нормальное состояние, а вот эту привычку нам бы с вами перенять, ну хотя бы в пятницу или в выходные. В общем, об этом и песня.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест Драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
2: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Йолана, радио Hit FM Homemade, друзья. Ну а я приглашаю вас занырнуть в прошлое. Играем в Хит-стори.
1: Хит-стори на радио Hit FM.
0: Итак, я запускаю, ну прям через несколько секунд в эфир один прям очень стопудовый хит. Слушаем его, вспоминаем, чем мы под эту песню занимались. И если у вас прям нагрянут воспоминания, вам захочется ими поделиться, пишите, я все обязательно прочитаю в эфире. Куда пишем? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась, и у нас по традиции должны быть подсказочки. Какой год-то мы с вами собираемся? Джонни Депп купил остров на Багамах. Тогда помните, когда? Я тоже. Мы с вами смотрели «Шрек 2». Прям вот засматривались. Еще Шумахер стал 7-кратным чемпионом Формулы-1. То есть глубоко ныряем, друзья. Ну что, готовы? Но ваши воспоминания важнее. Я надеюсь, вы ими поделитесь. Я жду. Все, ныряем.

History на радио Hit FM. Друзья, мы с помощью наших воспоминаний пытаемся вспомнить год этого хита. И у нас получается. Надежда пишет, у меня родился первый сын, 2004 год, а теперь у меня их целых три. Вау. А Богдан вот написал, я еще не родился, мама сказала, что это 2004. Мне 17, я не вылезаю из качалки, 4 год, а сейчас я что-то себя запустил. Я просто женился, это нам Павел пишет. Она у меня повар по профессии. Ну, Павел, это все объясняет, понятное дело. 2004 работал в такси, давайте уже ловить везде хит, Вадим. Друзья, вы правы, 2004 год, Дэвид Гетта, The World Is Mine, и возвращаемся. Действительно, надо поймать везде хит. Я желаю вам удачи, ну а помогает нам вернуться DJ Goja прямо сейчас, Мичико.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 24 на градуснике, а по ощущениям плюс 26, друзья. Но северо-восточный ветер у нас нежно дует со скоростью 3 метра в секунду, влажность 70%, давление идеальное и местами возможен небольшой дождь.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Радио Хит ФМ представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdefisfest.ru. 12+.
3: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
4: Твой номер один, только он. Дима Билан.
5: Твой номер один.
4: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

несовместимы. Однако малазийские ученые провели любопытные исследования и доказали пользу от любимого десерта для спортивных достижений. В рамках эксперимента после 10-часового голодания волонтеры выполняли тренировку на разгибание ног в тренажере. И перед каждым подходом участникам

0: года, чего не скажешь о молочном. Кажется, такая простая обонятельная стимуляция для повышения эффективности тренировок и без дополнительного потребления калорий может многим прийтись по душе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 10-м по счету, потому что сегодня 10 июля у нас есть победитель Анжела, город Челябинск. Анжела, привет! Алло, алло! Анжела?
2: Здравствуйте, здравствуйте, да.
1: Ну, ты, наверное, еще не совсем осознала, да? То есть, так, господи, что такое со мной происходит?
2: Нет, не верится.
1: Вот, а ты поверь. Давай посмотрим, откроем, что же ты там выиграла. Сейчас мы узнаем. А у тебя получается везде хит на такси, ты понимаешь? Вау! На такси! А это значит, что благодаря радио Хит FM ты сможешь заказать достаточно много поездок в популярном сервисе и комфортно добираться туда, куда тебе нужно. Прям, знаешь, вот там туда-сюда ездить.
2: Спасибо.
1: Мне кажется, в твоей работе она, я знаю, кем ты работаешь, никому не скажу. Вот, очень-очень даже тебе будет и полезно. Вот. Так что не отключайся.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Спасибо Хорошо. Тебе, что ты слушаешь радио Хит FM. Друзья, сегодня везде хит будет тоже плавать, но чуть-чуть попозже вы тоже можете его легко поймать и выиграть что-нибудь очень-очень красивое, полезное, нужное, классное, трендовое. Подробности на нашем сайте hitfm.ru.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Дали Фарбен и Рене Миллер на радио Хит ФМ Body Talk, друзья. Ну а мы с вами уже совсем скоро будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. А как он выглядит, вот это можно посмотреть у нас в официальной группе Хит ФМ ВКонтакте в актуальном, потому что многие из вас спрашивают, ну вот выиграл я спортивную вашу коробочку, а что там внутри? Вот, вот как раз заходите, там Диана Терешкова эту коробочку распаковывает, все на себя надевает и показывает. Очень, кстати, красиво смотрится. Обломов вам покажет наше пляжное, огромное такое яркое полотенце. Наташа Калашникова поиграет прям там, да, в спойлер «Все звезды». Но там много всяких интересных видосиков, так что ждем.

0: Радио Хит ФМ.
1: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня у нас с вами все получается. Буквально через пару песен будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. В новостях нам... Нет, новостей сейчас не будет в этом часе. Будет программа про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Петь будем вместе с Мари Краймбери. Ну а прямо сейчас Дженни Тейм Импала на радио Хит ФМ про Дракулу.

0: Леди Гага на радио Хит ФМ. Абракадабра. Почему я, когда слышу эту песню, вспоминаю старика Хоттабыча? Ладно, все, давайте играть в настроение прямо сейчас, друзья. Жду самых смелых и самых активных. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарочки. Могу подарить яркое пляжное полотенце радио Хит ФМ, либо фирменный спортбокс от радио Хит ФМ. Ну, там всякие напульсники, налобники, бутылочка для воды. В общем, то, что мотивирует наконец-то заняться спортом. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.

0: Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: улица Кирова, 86. Угарань 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия – это хит.
6: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
5: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
7: Песню написал я.
5: Это хит в кино 16 июля. 18+.
8: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Бодровой на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Кристина, город Тюмень. Кристина, привет. Алло, алло. Алло.
2: Всем привет.
1: Привет, привет. Кристина мне сейчас сказала... Да, алло, слышишь нас? Мы тебя слышим хорошо. Надеюсь,
2: да.
1: Ты нас тоже слышишь. В Тюмени нас слышно. Между нами очень много, да, километров, наверное, между Тюменью и Москвой. Кстати, Кристина сказала, что у них плюс 29 сейчас, да? Плюс 29? Получается. Ну, получается, да. Так, что-то мне не нравится тот факт, что между нами опять какая-то пауза сейчас существует. Скажи мне, пожалуйста, слово «да».
2: Да.
1: Ага, 2 секунды. Как будем играть? А давай попробуем, как говорится, получится. Итак, давай посмотрим, какое настроение нам достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. День зарплаты.
1: А, вот так вот. День зарплаты. Нормальная тема? Я думаю, нормальная.

0: Вижу 5 вопросов, Кристина. У нас с тобой 30 секунд. Возьмем чуть-чуть побольше, так как паузы будут. Ты будешь слышать... Ладно, сейчас вырулим. Вот, отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Кристина, слышишь меня? Ох, связь.
1: Да.
0: Да, слышишь. Смотри, я тебе задаю вопрос. Ты просто один раз отвечай. Либо да, либо нет. Хорошо, чтобы у нас все было вот так вот правильно. Итак, как говорится, поехали, да? Готова, Кристина? Кристина готова, надеюсь, да?
2: Поехали.
0: Поехали. Зарплату можно получать только деньгами. Да или нет? Сейчас вот пройдет пауза между...
2: Да.
0: Да. Лучше всего просить повышение зарплаты в среду. Да или нет?
2: Нет.
0: Нет. Расчетный листок обязателен для работодателя. Да или нет?
2: Нет.
0: Нет. Сведения о зарплате являются коммерческой тайной. Да или нет?
2: Да.
0: Да. И самозанятые платят меньше налогов со своих доходов. Да или нет?
2: Ну? А? Да.
0: Да. Слушай, ну мы молодцы. Мы, несмотря на то, что между нами такой гэп существует, мы все-таки справились с тобой, ответили. Давай теперь проверять, получилось у нас или не получилось. Причем так интересно, за эфиром мы с Кристиной общались, у нас не было вот этих 2 секунд между нами, а как вышли в эфир, почему-то получилось. Ну, сейчас все бывает со связью, ничего страшного. Итак, давай проверять. Зарплату можно получать только деньгами. Ты сказала «да». Да? Ты сказала «да»? Алло?
2: Да.
0: Да. Оказывается, что можно и товарами производства, где сотрудник работает, но только по его желанию. Вот я тоже об этом не знала, а оказывается, да. Так что имейте в виду, друзья, так не расстраиваемся, у нас тут еще много вопросов. Лучше всего просить повышение зарплаты в среду. Ты не согласилась? Почему ты сказала нет? А когда лучше? Когда есть настроение у начальника, да?
2: В любой день.
0: В любой день, когда нужно. Но на самом деле, говорят, что по статистике лучше делать это днем вот в среду. Ну, не знаю. Ну, вот так вот. Ладно, едем дальше. Расчетный листок обязателен для работодателя. А что ты опять сказала нет? Если заключен...
2: Потому что для работника он тоже важен.
0: Да, но с другой стороны, да. Ну, это если заключен договор. А почему какие-то сложные вопросы у нас в пятницу? Мы уже все такие расслабленные, да? А здесь, во-первых, про зарплату, а не про работу. Ладно, все нормально, не расстраиваемся, едем дальше. Сведения о зарплате являются коммерческой тайной. Ты сказала, что является. Вот я бы тоже сказала, что является. Тут написано, что считается, что типа не является, но считается хорошим тоном не разглашать якобы эту информацию. Не знаю, мне кажется, это коммерческая тайна все-таки, да? Давай мы все-таки плюсик поставим.
2: Мне кажется, да.
0: Да, самозанятые платят меньше налогов со своих доходов. Да, да, да, вот так вот. Слушай, ну вот если вот это вот тоже посчитать, и вот это у нас... Я думаю, что мы с тобой все равно ответили правильно, но тут прям одной палочки не хватает. Но давай не будем никого напрягать и просто возьмем вот так вот, сделаем аплодисменты и подарим тебе подарки от радио Хита. Главное, чтобы...
2: Я бухгалтер, я не могла неправильно не ответить.
0: Вот, ну надо было сразу сказать, что ты бухгалтер, понимаешь? Понимаешь? А ты сидела и стесняла. Все, это тогда прям вот еще аплодисменты. Не отключайся, ладно, будем сейчас выбирать подарки. Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо, что слушаешь Хит FM. Тюмень, спасибо, что вместе с нами. Друзья, настроение продолжим в понедельник. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
3: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2013. Naughty Boy и Сэм Смит.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 26 на градуснике, по ощущениям 28. Восточный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 50%, давление в норме, местами небольшой дождь. На завтра обещают тоже дожди и где-то плюс 26.
0: Реклама.
2: 8 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
3: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Дом с собственным садом для прогулок.
7: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Твой номер один, только он. Дима Билан.
9: Твой номер один.
8: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
10: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
11: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
12: Карибия.рф.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть летнюю драму «Уикенд на 5 звезд», снятую по одноименному роману Эллен Хильдебранд. По сюжету, после смерти мужа женщина впадает в депрессию, чтобы взбодриться, собирает на выходные 4 подруг, с которыми была близка в разные периоды жизни. Из детства, из студенческой юности, периода первых лет семейной жизни и, наконец, онлайн-знакомую, с которой недавно сошлась в интернете.

0: ты свои проблемы, потому что жизнь – сложная штука. В главной роли Дженнифер Гарнер. Также в сериале снялись Хлоя Севиньи, Реджина Холл, Дарси Карден, Джема Чан, Мин Эрва и Тимоти Олифант.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился новый сериал «Паша» про тихого 32-летнего неудачника Пашу, который просто плывет по течению. Он живет с мамой и подрабатывает настройщиком пианино и привык считать себя жертвой обстоятельств. Однажды ему приходится выйти из зоны комфорта. Во-первых, Паша вынужден временно переехать к другу, освободив свою комнату для маминых гостей. А во-вторых, он знакомится с неудавшейся актрисой Женей. В отечественном драмеде про жизнь Пашу играет Оскар Ильясов. Также в сериале снялись Ирина Горбачева, Татьяна Догилева, Юлиана Михневич и Аглая Шиловская. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточный ремонт.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее

0: ноября по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Ариана Гранде на радио Хит ФМ. И, пожалуй, вместе с ней так потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов и приемников. Друзья, лишь напомню, что сегодня у нас же пятница, правильно, поэтому при пати на радио Хит ФМ, при пати ваших выходных в 6 вечера по Москве встречайте исключительные мега-хиты со всех уголков планеты. А за час до полуночи у нас начинается эксклюзивный микс классики танцевальной музыки «We Can Dance». Ну а через минут 15 в студии уже появится моя коллега Наташа Калашникова и начнется All-Star Show. Но я желаю вам очень классных выходных. Хит ФМ. Пока-пока.

0: планы на выходные в данный момент озвучиваются на радио Хит FM в музыкальном смысле. Неважно вообще ничего, дай-ка мне потанцевать. Причем речь идет, конечно же, не только о каких-то вечерних дискотеках, простите мне это слово. Нет, речь идет о том, что если человеку хочется потанцевать, например, где-то на даче под легким грибным дождем, и под Хит FM это идеальное состояние на выходные летние. Поэтому не упустите такое состояние, если оно, конечно, у вас случится. Потому что нам тут такую погоду обещают в столице, например, да? Что, ну, под таким дождем, я не знаю, только плавать, а не танцевать. Хотя некоторые наверняка умудрятся. 14 часов и 7 минут в Москве, это пятница. Она продолжается, продолжать ее с этой минуточки. Будем вместе. Калашникова здесь, всем привет. Эд Ширан к нам присоединится буквально через мгновенице. Что еще хочется сказать? Что сегодня 10 июля. Всемирный день жареного мяса. Но это каждый по-своему отмечает. Я знаю, есть люди, которые вот сегодня не отметят. Это явно совершенно. День красивых цветов. День розы. Но это тоже не каждый, казалось бы, отметит. Но, с другой стороны, даже в городе можно найти красивые цветы. Вот и отметили.
1: Олл Стар Шоу на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10.

0: Квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
4: «Корона».
5: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-543-0-2968. Категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
4: «Корона».
6: Кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
7: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал.
6: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
8: Песню написал я.
6: «Это хит» в кино 16 июля.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

В этой песенке образца 2000 года человек-мужчина рассказывает нам о том, что влюбился в первый раз в жизни, и песенка сочинилась. И так у него происходит каждый раз. Вот такая удивительная песня, ничего не меняется. А с годами 4.

0: 14 часов 19 минут в Москве. Боиндия, Мот, Медуза, Минелли, Кунг впереди. А пока.
1: Погода на Хит ФМ.
0: А пока рассказ о том, что дождик кажется, на завтра переносится сильный. Сегодня, если только не сильный, а у меня огромный зонт. Ну ладно. Итак, на завтра 25 градусов, сильный дождь, облачный денечек и примерно тоже на воскресенье.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
2: Телефон рекламной службы Hit FM
6: 8-499-577-999. Hit FM. On va danser. Le rosé bonbon comme on accordéon. On va rêver. Mon cœur bat la chamade. Je danse, il me

0: воздухе. Все дело в бытовой химии, частицы которой появляются в доме. И с помощью принудительной вентиляции они из помещения не удаляются. Находясь в только что вымытой и пахнущей комнате, человек вдыхает до 10 миллиардов наночастиц, которые нельзя считать полезными для организма. Особенно опасными для человека ученые признали средства с цитрусовыми и хвойными ароматами. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Так, господа, смотрите-ка, 14:35 в Москве, мы продолжаем нашу пятницу, начинаем ее заканчивать, как хотите, у кого-то стакан наполовину полон, у кого-то наполовину пуст, с пятницей то же самое, ну, просто пятница и пятница в данный момент. Какие споры разгораются, например, в интернете? Там один человек, художник, назовем его так, а почему бы и нет, вынес на суд общественности творение и говорит, что эта картина создается с помощью приложений для рисования, то есть, в общем-то, самостоятельно, но, да, на цифровом носителе, как это еще объяснить, ну, типа не ишкой. Вот в чем фишка. А как объяснить теперь людям, что это действительно не ишка? Кто-то говорит, да-да-да, я вижу, что это не искусственный интеллект.

Вот это, конечно, удивительно. Ну ладно, в общем, смотрите. Да, действительно, теперь уже совсем сложно будет понять, где у нас искусственный интеллект поработал, а где он не поработал. Ну, потому что, в конце концов, это наша с вами жизнь, и никуда мы теперь от этого не денемся, правда? Надо спокойнее это воспринимать. Вот даже, например, сейчас новиночка на Hit.fm возьмите. Можете вы точно сказать, что там не приложил руку так свою, так сказать, искусственный интеллект? Нет, мы тоже это теперь сказать не можем. Некоторые подписывают, что да, с использованием искусственного интеллекта, а некоторые молчат. И это вообще невозможно распознать, если, например, какая-то аранжировка, какая-то часть, что-то такое, только чуть-чуть было сделано с помощью ИИшки. Будем надеяться, что хотя бы человек там руку приложил. The new hit. Bauer, calling out for you.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Мольба об отпуске, забери меня туда, где мы с тобой, где звезды, ну, где море, естественно, звезды это по ночам, днем солнце, вот это вот все, конечно, хочется. Не у всех получится этим летом, как мы уже выяснили, ничего страшного, радуемся дню, радуемся тому, что имеем. И, конечно же, наш главный вопрос, господа, главный вопрос нашей с вами современности. Что там по инопланетянам, да? Какой уж тут отдых, когда... Некоторые утверждают, что НАСА заставила астронавтов молчать об инопланетянах на Луне. Представляете, когда-то на Луне побывали американские астронавты, видели там инопланетные корабли. Более того, эти инопланетные корабли за ними гонялись, а их потом заставили подписать бумажку, что мы никогда ничего не расскажем. Представляете, мне кажется, от нас действительно что-то скрывают. Или нас к чему-то готовят. Или мы сами к чему-то готовимся. Ну, короче говоря, все чаще и чаще об инопланетянах. Ну, прям даже интересно, инопланетяне. Ну, как вы там?

0: Это такая вот музыкальная история про Манхэттен на Hit FM только что. Это американская, соответственно, музыкальная история. В начале нового часа, 15 часов и 4 минуты в Москве. А вот вам еще, пожалуйста, одна американская, но не музыкальная далеко. Хотя, может быть, там кто-то и пел. В общем, не знаю, где точно, вероятно, Флорида. Короче, дело было так, что один дяденька оседлал жирафа и обокрал благотворительный магазин. Фу, какой плохой. Значит, как дело происходило? Вечером, уже даже ближе к ночи, дяденька-злоумышленник подъехал к витрине и начал забирать пожертвованные вещи, которые там оставили. Соответственно, просто магазин был закрыт в этот момент. Люди приносили свои вещи, как раз пожертвования, да, чтобы они как-то реализовались на следующий день, например, или в течение, да, нескольких дней в этом магазине. Ну, а поскольку было закрыто, оставили у двери. И вот этот дядька решил все это забирать. Причем владелец магазина был внутри, он вышел и стал с ним ругаться. Он говорит, ну, раз они ночью это оставили, значит, это вообще никому не нужно. Вы бы уже подобрали, раз вы там. Ну, в общем, вот эти вот резонные аргументы. Взял это все и на жирафе верхом, так сказать, удалился. Я забыла сказать, на игрушечном жирафе, а не на настоящем, да, на колесиках, которые вот так вот ногами отталкиваешься и уезжаешь. Ну, я так поняла, было, происходило, короче говоря, не знаю, чем дело закончилось, нас это не интересует. Главное, я надеюсь, вы как-то поспокойнее проводите свою пятницу, тем более, что еще рабочее время, 15.05 в Москве.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на

0: Это стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: 76. УГРН 102-540-3-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Timbaland, Кэрри Хилсон, образца 2009 года, только что на Hit FM. Как вы и обратили внимание, это у нас называется «Стопудовый хит». У нас есть такая онлайн-станция, если вам очень захочется погрузиться в это настроение, может быть, кто-то из вас не знает, где искать, на нашем сайте hitfm.ru и, конечно же, в мобильном приложении «Радио Hit FM», там тоже все это есть. И не одна единственная онлайн-станция. Вы, если зайдете, посмотрите, какое разнообразие под любое настроение, господа. Но вот чего там точно не будет, так это вранья о погоде.
1: Погода на Hit FM.
0: Ну, вранье нечаянно получается. Просто вчера нам обещали уже ливни, что они дойдут до нас и накроют. Но сегодня, говорят, завтра. Завтра будут ливни, сегодня есть только небольшой дождик. А вот еще что завтра. 25 градусов максимально, ливни. Ну и вот.
1: Реклама. 8 дней до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116 784 73 92 130.

0: Наргиз.
1: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
6: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, Бах». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, Бах» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: портит обилие комаров. При этом многие люди предпочитают не пользоваться химическими репеллентами, считая их вредными для здоровья. И тут на помощь подоспели британские ученые, которые провели серию экспериментов с целью найти более дешевую экологичную защиту от комаров. И они ее нашли. Оказалось, что масло кошачьей мяты может защищать от укусов комаров не хуже самых распространенных и дорогих средств. Берите себе на заметку и, главное, не удивляйтесь, почему все кошки на районе бегут именно к вам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Я майские напитки, это, конечно, очень хорошо, но вот знаете, по этому поводу тоже есть что сказать. Но не про Ямайку, допустим, а про Таиланд. А может быть и не про него. В общем, практически получается страшная сказка среди дня, страшная туристическая сказка. Может быть, такая рубрика на лето будет иногда вылетать, потому что чего только не случается, сами понимаете, как на индийских свадьбах. Так вот, россиянка лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте, господа, которое даже незаметно было. По данным вот того источника, который нам все это рассказывает, жительница Приморского края получила документ, а именно загранпаспорт, и там закралась техническая ошибка в машиночитаемой строке. То есть, и не увидишь, что есть ошибка. Она проверяла свою часть, ошибок нет. И главное, наши ее пропустили улететь, а вот уже в Таиланде ее остановили, сказали, что у вас здесь ошибка, извините, мы ее видим. Паспорт аннулировали, саму ее поместили в камеру временного содержания, она была с несовершеннолетним ребенком, за отдельную плату проводили в отель ребенка, она там где-то тусовалась, понимаете? Пыталась решить проблему, связалась с российским посольством, там миграционный отдел, туристическая фирма, ну в общем вот это вот все, приходилось ей постоянно быть на связи, тем более ребеночек в отеле. Спустя какое-то время она все-таки вернулась на родину вместе с сыном, разумеется, за свой счет. И, вы знаете,

конечно, с одной стороны, ну, справедливость какая-то восторжествовала, она хотя бы свои расходы покрыла. С другой стороны, и есть что рассказать, да, но с другой стороны, не хочется таких рассказов. Чтобы таких рассказов поменьше было в нашей жизни, конечно же, непонятно, правда, как проверять машиночитаемые ошибки. В общем, держим кулачки, чтобы в наших заграниках все было хорошо. Хит.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: всему на суточно.ру.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Sarge Purple, Disco Machine на Hit FM. Никогда не сдавайся, жизнь прекрасна. Вот это вот все, и действительно жизнь прекрасна и удивительна. Особенно летом это все приятно ощущается. А мы собираемся сделать вашу жизнь еще прекраснее и удивительнее буквально в следующий час. И еще один следующий час, то есть игры. Игры у нас начинаются. Ну, потому что нужно как следует войти в выходные, немножечко поигратым, так сказать. Нет такого слова, я знаю, ну и что. Ну и вот, и, короче, немножечко с подарками. А вот такие наши планы. Со следующего часа начинаем их реализовывать. До конца этого часа DJ Goja. Дождитесь.

Кэлвин Харрис только что на Хит FM 16.04, прямо сейчас в Москве и по области, и не только, как вы понимаете, это пятница у нас, у всех, в общем-то, да? Ну, кроме самого дальнего Дальнего Востока, там уже, по-моему, суббота. В общем, у нас пока пятница в основном происходит, я намекала на игрушечки какие-то, уже в этом часе придет Вездехит, а то он давненько не заглядывал. Итак, господа, Вездехит действительно в этом часе, что выиграет наш победитель, мы узнаем в процессе, главное, не про... Щелкайте, так сказать, тот самый момент, когда Вездехит постучится к вам в жизнь. 925-007-107-4, слово «Вездехит», соответственно, у нас всегда и неизменно важное. Вы его присылаете в наш мессенджер. Сегодня 10-й по счету выигрывает. А уж что конкретно, там, может быть, таксишку можно выиграть, может быть, какую-то спортивную одежду, инвентарь или что-то вкусненькое. Это мы посмотрим уже непосредственно, когда будем поздравлять нашего победителя. В общем, не пропустить момент – это основная задача. Ну, еще и в Макс прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К.

0: 8-800-200-0-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: В кино 16 июня духоподъемная комедия «Это хит».
4: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
3: «Один хит на двоих» Пол Радд против Ника Джонаса.
5: Песню написал я.
3: «Это хит» в кино 16 июля.
6: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ой, ну маленькая вечеринка никому, конечно, никогда не повредила. Ферги, так что на Хит FM и прописные истины. Мы и сами знаем, тем более в пятницу ближе к вечеру мы вообще адепты этой идеи. И суббота тоже хороша, да, и воскресенье, если речь идет о маленькой вечериночке. Маленькая вечериночка и в понедельник хороша, но об этом будем говорить в понедельник. О чем еще поговорим? Ну, наверное, все-таки везде хит ждем. И вот еще вот тут мне попалось. Хотя нет, давайте это на потом. Сейчас все-таки погода просится.
1: Погода на Хит FM.
0: Итак, на завтра дождик, имейте в виду, пожалуйста. Если какие-то планы, допустим, можно на сегодня перенести и вечером сделать, лучше, наверное, сделать, потому что завтра вас смоет. 25 градусов, сильный дождь и ветер усилится тоже. Кстати, вероятно, гроза.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Твой номер один.
2: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: хит на радио Хит ФМ.
1: Все мы успели. Это очень и очень приятно, когда наш победитель появляется в эфире. И ему хорошо, и нам особенно хорошо, потому что мы за него все, конечно же, рады. Итак, сегодня 10-й вездехит выигрывает. И я с трепетом представляю нашу сегодняшнюю героиню, победительницу этого часа. Анна, город Набережные Челны. Здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте! Ура!
1: И вот вам аплодисменты, конечно же. Мы их специально заранее записывали, чтобы вам было на душе приятно. Но это не самое главное из того, что происходит. Конечно же, мы все вместе сейчас будем узнавать, что же за вездехит вам удалось сегодня получить. А сегодня вы получаете вездехит на парфюмерию и косметику. Это значит, что благодаря Хит ФМ можете себе что-то в этом смысле и приобрести в одном из специализированных магазинов. Вот, ну и, соответственно, поздравляю, ура-ура, и поздравляю вас с тем, что пятница, что лето, как ваше лето, нормально?
2: Сегодня дождливо, вообще жарко.
1: Вообще жарко, видите, а еще сейчас немножечко жаришки добавили, выиграли на Хит ФМ. Вы оставайтесь, пожалуйста, с нами, сейчас все расскажу, как оно будет случаться, ну, как вездехит вам залетит непосредственно уже в ваше владение, господа. Ну, с вездехитами на этой неделе, по-моему, все получается сейчас до пятницы вечера, ну, конечно же. Но зато всю следующую неделю по рабочим дням пару раз будет появляться вот эта возможность выиграть что-то прикольное от Хит ФМ.
0: Лови вездехит на радио Хит ФМ.

чувствительности, часто с помощью музыки. Помимо того, что она позволяет заглушить множество посторонних звуков, отгораживая его от так называемой шумовой болезни, она также дает настроиться на нужный лад.

0: переносу агрессии из песни в реальность. А это нам точно не добавит производительности и настроения. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
4: Я доволен.
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия.
2: Для журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

мое сердечко бьется. Сэм Фелд на Хит FM 16:48 в Москве. Я пока слушала, вот читала, пожалуйста, отчет своеобразный, сводка своеобразная в мае-июне, где больше всего жилья бронировали иностранцы на территории нашей необъятной, то есть самой популярной иностранных туристов города России за последние два месяца. Итак, господа, ну, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край. В число востребованных у иностранцев направлений также вошли Ростовская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Калининградская и Ставропольский край. Также вырос интерес по городам покататься Золотого кольца. Ну, вот такая вот первая, так сказать, первый срез на первую половину лета, соответственно. И вот я подумала, некоторые, знаем мы таких, допустим, не летят к морю, да, привычный маршрут. Ну, мало ли, и вообще никуда не летят, не хотелось бы, да, но есть же поезда, да, и есть, может быть, нету большого отпуска, но есть там какую-нибудь возможность пятницу попросить или тот же понедельник, чтобы удобнее было отовсюду добираться и, короче, и вот так вот поехать по этим направлениям. Вот все ли направления вами лично изведаны, так сказать, что сейчас пробуют иностранцы? Нет, конечно же, ответ нет. Ну, может быть, и кто-то найдется, скажет, и я везде был. Ну, молодцы. Но я вот тоже во многих направлениях вот этих, по многим направлениям была выше перечислена. Мне теперь больше интересно туда, на Алтай, знаете ли. Но это пока в планах. Но, тем не менее, есть, так сказать, незакрытые вопросики, и можно на три денечка куда-нибудь не так уж и далеко по России-матушке. Вот так я обдумываю сейчас свои планы.

Вот ее вот и надо. Прямо сейчас на Хит-ФМ 17 часов и 6 минут в Москве. Уже, можно сказать, добрый вечер. Добрый пятничный вечер, господа. Я не знаю, может быть, вы как раз сейчас дорабатываете до отпуска. Как же мы с вами душой и телом. Может быть, вы даже куда-то поедете, да? Куда-то полетите. А может быть, это будет хороший, прекрасный отпуск. Все включено. И смотрите, тут на нас налетают, так сказать, специалисты. В данном случае тревел-путешественники, блогеры. Тревел-путешественники. Ничего себе. В общем, тревел-блогеры, которые рассказывают, как же все-таки есть возможность, вернее, улучшить свои, так сказать, жилищные показатели. А точнее, вот выезжаете вы, у вас какой-то стандартный номер, вы въезжаете, вот обычный стандартный вью, да, смотрите из окна, а там баки мусорные. Бывает, к сожалению, иногда такое случается. И вам очень хочется поменять этот номер с видом на море, жить и при этом не доплачивать. Всем бы хотелось, но не у всех есть такая возможность. Вот нас учат такой фразе. Записывайте. А подходите на ресепшн обратно и говорите: скажите, пожалуйста, есть ли возможность получить номер повыше с видом на море? Было бы очень приятно. И все. И если номеров нет, вам скажут нет. Тут уж, извините, тут уж мы все сами понимаем. Если вы, допустим, заранее забронировали и доплатили за вид на море, скорее всего, вы его и получите, но, может быть, где-то сбоку, чуть-чуть. И тем не менее, что же в этой фразе важного? Что вы ничего не доказываете, ну, не хамите, естественно, ничего не доказываете, что вам очень надо больше всех, там, вот это вот. Вот, и просите повыше. Почему? Потому что обычно начинают раздавать номера с тех, которые удобнее посещать уборщицы, оказывается, клининговой службе, как они там правильно называются. Вот, потому что рядом с лифтом, рядом вот с проходом, где-то на нижних этажах. Вот так начинается расселение типа. А повыше и хорошие номера могут ждать именно вас, если вы знаете вот такое правило. Ну и, конечно, доброе слово и кошке приятно. Добрый. Вот так вот, на всякий случай. Ну, пользуйтесь, а вдруг у кого-то получится. С Наташей Калашниковой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: московской погоде, о московском лете 2026. В данный момент от Ланы Дель Рей. И скорость вроде есть у этой грусти летней, но и грусть тоже.
1: Погода на Хит ФМ.
0: А потому что завтра 25 градусов, но проливные дожди все-таки до нас, да, идут. 25, кстати, ощущения такие же. Ветер до 4 метров в секунду. В воскресенье уже прохладнее, на самом деле, там только 20-21, но дождик продолжится.
2: Реклама. Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
5: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
8: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10, этаж 1, помещение 1, комната 6, Украина 127-94-74-1-16+.
9: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Радио Хит ФМ представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxfitnessfest.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8 499 5 7 9 7 7 9 9.

0: для автолюбителя запах нового автомобиля может быть крайне опасным для здоровья человека. Оказалось, что достаточно 20 минут в день вдыхать ядовитые пары бензола и формальдегида, которые выделяются материалами салона машины. Ученые из Калифорнии изучили влияние запаха нового авто на разные органы человека и пришли к неутешительному выводу. Чем новее автомобиль и чем дольше будет продолжаться поездка, тем выше вероятность того, что водитель заработает себе большое количество болезней, которые тяжело поддаются лечению. Ученые сообщают, что в поддержанных автомобилях вредных летучих соединений меньше, но чтобы их не было вообще, придется ждать достаточно долгое время. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

что я прилетела на наш номер 925-007-107-4, это мессенджер Макс, соответственно, прилетела от Андрея. И очень актуальное замечание, интересный факт, белка летяга не летает, а только планирует. Прямо как и мы с отпуском. Написала Андрей, я немножечко поплакала, но взяла себя в руки. Потому что, ну что уж, плакать, да, иногда бывает и такая ситуация. Зато у нас с вами сейчас такая задача – спланировать ваш вечер в Москве 15 июля. Это на следующей неделе, среда, если я правильно считаю. Календаря перед глазами нет. Считаю я плохо. Но вы сами можете посмотреть. Итак, 15-е, я напомню, июля. Это следующая неделя, суть, потому что 10-е сегодня. Так вот, Хит FM готов подарить 2 билета на специальный показ комедии «Это хит», который и пройдет 15 июля в кинотеатре «Формула кино ЦДМ». Это вечер, Москва. Планируйте свои силы, возможности, и если да, тогда давайте играть. Потому что первый, кто правильно ответит на мой вопрос сегодня, сейчас заберет эти 2 билета на специальный показ. Потом в кинотеатрах этот фильм появится, но вы сходите красиво на специальный показ по спискам, как випочка. Так вот.

Три варианта ответов. Первый, кто правильно отвечает, 925-007-107-4, тот и забирает. И эти, собственно, два билета. А я напомню, фильм называется «Комедия – это хит». Ну, еще бы, а мы – это хит FM. А они – это хит. Забавная и трогательная история о том, как у одного музыканта украли хит. И в ролях, в частности, Ник Джонас. Мы с вами выясняли это вчера. Ник Джонас – это из Jonas Brothers. И вот по его поводу у меня в

и бизнес, так сказать, проекты. Вот что из перечисленного правда. Первый вариант. Помимо музыки и кино, Ник Джонас вложился в ювелирный бизнес. Второй вариант. Это был на самом деле мебельный бизнес. И третий вариант. А на самом деле он выпускал коллекцию обуви. Что же правда из перечисленного? Жду ваши ответики. 1, 2 или 3.

А мы с вами заглядываемся на комедию музыкальную «Это хит». История о том, как один у другого музыканта, у неудавшегося, удавшийся, стырил песню и прославился с ней. Не то, что прославился, а как будто бы хайпанул. Вот, а потом поди докажи, что это была твоя песня. Ну, вот это вот все. В главных ролях Пол Радд, это у нас «Человек-муравей». А Ник Джонас, это у нас из Jonas Brothers, муж Прианки Чопры, вот этот вот. И про него, про Ника Джонаса, собственно, был вопрос. Помимо музыки и кино, чем же он на самом деле еще увлекался, в смысле финансовом? Там много у него было попыток. А вот я спросила, допустим, был бы это и был ли это ювелирный бизнес, мебельный или все-таки коллекция обуви? И правильный ответ, та-да-да-дам, он выпустил коллекцию обуви в 2017 году. Ну так, чтобы мы знали. К фильму это мало имеет отношение, но зато мы определились с победителем очень быстренько и качественно. И уже готовы поздравить Ирину, которая первая написала и готова, конечно же, пойти в кино. Это вам аплодисменты. Ну, помимо того, что, сами понимаете, аплодисментами сыт не будешь, как говорится, но зато у вас два билета на специальный показ комедии «Это хит». Показ состоится 15 июля в кинотеатре «Формула кино ЦДМ». Мы за вас рады. Посмотрите там от души этот фильм. Уже о нем хорошие отзывы. Оттуда приходят, отсюда приходят. Ну, короче говоря. Вот, потом мы все сходим в кино. Может, мне тоже дадут, конечно, специально.

Больше воздуха в этот трек от нее добавил Феликс Йен. И немножечко так вот по-летнему зазвучало Сам Сэй. В данный момент на Хит FM 17 часов 51 минута в Москве. Немножечко осталось до конца этого часа. А в следующем уже Андрей Белов встречайте, потому что он подъедет. Ну, может быть, чуть попозже, потому что, знаете ли, электричка опоздала. Не знаю почему, ну, короче, сам расскажет. Ну, в общем, совсем скоро появится именно он. Я же пожелаю вам прекрасной.

прекрасных летних выходных, несмотря на погоду. А у кого-то и так хорошо. Была Калашникова, летела. Целую, пока. Хит FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б. ОГРН 103783248-605, 6+.
10: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 08-2015.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Припати. Припати. На радио.

0: Avicii Aloe Black в припате на радио Hit FM. 18 часов и 21 минута в Москве. Приветствую абсолютно каждого, кто встречает выходные в нашей компании. Выходные у нас начинаются вечером в пятницу, поэтому предлагаю сделать громче звук и ворваться в уикенд хитово. С вами Белов Андрей. Всем большой привет.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: По данным Яндекс Погоды, в столице облачно с прояснениями, плюс 21, ощущается как плюс 30. Ночью будет облачно и до плюс 21. Завтра в Москве обещают пасмурный день, сильные дожди обещают также плюс 23. В столице по области плюс 21.
1: Реклама.
2: Раз в год даже царь зверей говорит...
3: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская належная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-9244-7431-16+.
6: 8 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-73-92-30.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
9: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Твой номер один, только он. Дима Билан.
11: Твой номер один.
10: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».

0: 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания ArtLife. 6+. Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799. «Хит FM». «Хит FM».

0: Липа в припасе на радио Hit FM, Blow Your Mind, 18:40 в Москве. Мы с вами только-только закончили рабочий процесс, начали движение в сторону дома. Может быть, за город отправились, что тоже является правильным решением. И все это подсочный хитовый микс под названием «Припати». После небольшого перерыва на радио Hit FM отметятся ребята из группы Måneskin, также Sony Fodera и Avalon Rockston. Дождитесь.
1: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
6: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. Пятница.

0: Дабауса с нами только что в припате на радио Hit FM. Magnetic, будто бы магнитом нас манили выходные. Теперь же мы их встречаем радостно и хитово. В Москве начало восьмого. С вами по-прежнему Белов Андрей. Давайте двигать вечер пятницы и далее. Впереди отметится Алеф Арбен и Рене Миллер. Также Лорин очень скоро. И после полезного перерыва Софи энд Джайнс. Дождитесь.
1: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Застрахуем машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы

0: Начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: продолжим через 3 минуты.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями и плюс 27, ощущается точно так же, как плюс 27. Сегодня ночью будет просто пасмурно и до плюс 21, а вот завтра будет не просто пасмурно, будет еще и дождливо. И максимально в городе плюс 23, по области плюс 21.
0: Реклама.
2: Раз в год даже

0: Царь зверей говорит!
1: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
6: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: совершенный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

Это Слейтер, работа Dance, только что в припате на радио Хит FM. Ну а как еще встречать выходные? Конечно же, в ритме Dance и в ритме 100% хитов. Но выходные закончатся, наступит новая рабочая неделя. Тут снова тоже не нужно вешать нос. Можно будет вспомнить то, как встречали выходные, и с таким же настроем войти в лайтовый понедельник. Многие спросят, а почему он лайтовый? Все очень просто. Именно по понедельникам мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Делаем это с самого утра и до вечера, и у каждого из вас есть возможность стать богаче и счастливее. Это все в понедельник, ну а здесь мы продолжаем рываться в выходные и слушаем работу Fall at Your Feet. Это Serial и Дэн Льюис.

0: продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
15: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
16: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
17: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
18: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
19: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. Пятница.

0: Simply Fallen в припате на радио Hit FM. 19 часов и 50 минут в Москве. В финале этого музыкального отметит Сейва Макс работы с парой Фейка, а также Акцент Серый и Миша Миллер. Буквально через пару минут.
1: Припати на Hit FM.

0: Краймбрери сразу после небольшой рекламы.
1: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды, в столице облачно с прояснениями, плюс 27 ощущается как плюс 28. Сегодня ночью ожидается переменная облачность и плюс 22. Завтра в Москве будет пасмурно, пройдут сильные дожди. Максимально в столице плюс 24 градуса, по области до плюс 22.
2: Реклама.
3: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

All Things Break. Stay в припате на радио Hit FM. В столице 20 часов и 35 минут. Мы продолжаем встречать выходные вместе в одной большой компании. Ну а если вы любите слушать припать и хотели бы это делать в любое время, не в зависимости от дня недели, добро пожаловать на сайт hitfm.ru и либо в наше мобильное приложение. Включайте там онлайн-радиостанцию Hit FM Припати и наслаждайтесь, где бы вы ни находились. Здесь же атмосфера особая, предвикендная, и далее настрой зададут Карлита и дуэт Софи Такер. Встречайте!

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы Добро.РФ. Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на Добро.РФ пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Только что в припате на радио Hit FM Playman и Hadley. Love You. Самое настоящее признание вечеру пятницы, который мы проводим в отличном настроении под любимые хиты. В столице 20 часов и 50 минут. До конца этого часа послушаем работу «Пам-пам». Это будут Димитри Вегас, Дэвид Гетта и Лорин. А чуть ранее, буквально через пару минут, Кункс, «Галаксия». Дождитесь.

0: Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Пятница.

0: Кэлвин Харрис и Джази в припаде на радио Hit FM Satisfy. Вот в таком ритме мы с вами ворвались в новый час вечера пятницы, начало 10 в Москве. С вами Белов Андрей. Ну, работа вечера уже закончился и начались активные выходные. Мы вас с этим поздравляем, ну и здесь также активно двигаем далее. Впереди отметится Пол Ван Дайк с нетленкой Let's Go. Очень будет в тему немного ностальгии добавить Ах Югель вместе с работой Moved Into The Sun буквально через пару полезных минут.
1: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: АО «Альфа-Банк» 6+.
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru.
11: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
13: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
14: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
13: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
15: Песню написал я.
13: «Это хит» в кино 16 июля.
16: 18+. Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Ван Дайк на главной по хитам станции в стране. В припате Let's Go – шикарный призыв к хитовым выходным, который мы здесь с вами и встречаем. После полезного перерыва к музыке вернемся и будем слушать проект Оффенбах и их работу Miles Away. Дождитесь.
1: Погода на хитах.
0: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями и плюс 25, а ощущается как плюс 26. Сегодня ночью ожидается переменная облачность и плюс 22. Завтра в Москве будет пасмурно, пройдут сильные дожди. В городе максимально плюс 24 градуса, по области плюс 22.
2: Реклама.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Rudimental и Khalid в припасе на радио Hit FM. All I Know, и мы точно знаем, что лето — это лучшее время для встреч с друзьями. Ну и эти ваши встречи мы готовы сделать еще интереснее. Заходите в канал радио Hit FM в Макс и участвуйте в розыгрыше наших настольных фирменных игр «Спойлер все звезды». Заходите, участвуйте, и пусть вам повезет. В столице 21 час и 33 минуты. Двигаем вечер пятницы далее. И помогать нам в этом будет в ближайшие пару минут работа «Джамайкан». Это «Хьюгель и Солта». Встречайте.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий.

0: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
1: Только 2.
2: О, как раз еще и самоката привезли.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru.

0: 22.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799. «Хит-ФМ» Пятница.

Мадизм и Софьян Зао на радио Хит FM в Припате. Работа называется «Хутия 2150» в Москве. На этом я, Белов Андрей, с вами попрощаюсь. Но Припатия обязательно продолжится здесь и далее. Ну а с 23 по столичному и до полуночи ловите специальный микс из хитов проверенных. Weekend Dance обязательно отметится в финале пятницы. С вами я прощаюсь до завтра. До 11 по столичному. Каждому из вас желаю шикарно провести этот вечер под любимые хиты. Всем счастливо. Москва, хит Белов. Пока.

Будовый хит на радио Хит FM. Год 2009. Basic Element. You. Right now.

Хит-ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: самого хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Второе место.
2: Тедди Свимс. Mr. Know It All.
1: Первое место.
2: Авалон Рокстон. Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.